0: Эдгар Таварс. От нового единства свои посты в правительстве сохранили министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хасам Абумери. Министром обороны утвержден Райвис Мелнис. В свою очередь на должность министра сообщения назначен прежний министр внутренних дел Рихард Козловскис. Нацобъединение в новом правительстве возглавляет Министерство образования и науки, культуры, внутренних дел, а также климата и энергетики. Министром образования и науки стала Илза Индрексена. Министром внутренних дел Янис Домбрава. Министром культуры Наурис Пунтулис. На должность министра климата и энергетики утвержден Янис Виттенбергс. В свою очередь от Союза зеленых и крестьян в правительстве посты сохранили министр экономики Виктор Волынис, министр благосостояния Рейнис Узулниекс. А в должности министра земледелия утвержден Улдис Аугулис. Свой пост сохранила и спикер Сейма Дайга Миериня. Президент Эдгар Ринкевич поручил Кулбергсу сформировать новое правительство после того, как в отставку ушла прежний премьер-министр Эвика Селиня. Новому правительству отведен короткий промежуток времени, но он будет полон работы, заявил журналистам на своей первой пресс-конференции, утвержденной на пост премьер-министра Андрес Кулбергс. Премьер-министр подчеркнул, что новому правительству придется работать без обычного периода на раскачку, концентрируясь на достижении немедленных результатов и интенсивном темпе работы. Работа правительства начнется незамедлительно над конкретными задачами по напряженному графику, включая международные встречи и заседания правительство уже в ближайшее время, отметил Кулбергс. Он акцентировал, что основной упор будет сделан на практическую работу, а не на дискуссии с соблюдением четких сроков и ориентиром на измеримые результаты. Новый глава правительства выразил намерение изменить существующую политическую культуру, укрепив стандарты этики и ответственности, а также внедрив иной подход к государственному управлению. Он отметил, что в условиях кризиса необходимы концентрированные и целенаправленные действия, которые позволят достичь лучших результатов. На вопрос о формировании команды Кулбергс ответил, что ее состав еще не полностью утвержден, и подчеркнул необходимость в ограниченный период времени привлечь максимально сильных кандидатов. Он высказал мнение, что в процессе принятия решений важны эффективность и полноценная дискуссия, особо отметив необходимость формального утверждения решений на заседании правительства без непродуктивных дебатов. Комментируя предстоящую работу коалиции в целом и тот факт, что против его правительства проголосовал также депутат коалиции Давис Мартинш Даугаветис от нового единства, Кулбергс подчеркнул, что у нового правительства будет стабильное большинство в Сейме, что позволит принимать решения более уверенно и избегать ситуации, когда голосования оказываются под угрозой из-за недостаточного числа депутатов. Он подчеркнул, что интенсивность работы правительства сохранится и в летний период, не исключая при необходимости внеочередные заседания Сейма для продвижения важных решений. Кулбергс подчеркнул необходимость изменить подход к управлению госфинансами, уделяя больше внимания целесообразности расходов и долгосрочной отдаче. Премьер-министр также отметил, что в Латвии во многих сферах наблюдается неэффективное использование средств, в том числе в госзакупках, инфраструктурных проектах и решениях в области информационных технологий. Политик раскритиковал существующую практику концентрации на освоении фондов Европейского Союза как на самоцели, без проведения надлежащей оценки влияния этих инвестиций на народное хозяйство и их способность создавать добавленную стоимость. Глава правительства подчеркнул, что необходим подход, при котором приоритетом являются интересы Латвии и потенциал создания с помощью вложений экономической отдачи в будущем. Он также отметил риск того, что государство слишком полагается на внешнее финансирование, и подчеркнул, что необходимо укреплять способность зарабатывать самостоятельно и создавать устойчивый рост. Также Кулбергс подчеркнул, что в госбюджете всегда можно сэкономить, если расходы тщательно согласованы с доходами и оценена их эффективность. В Латвии обсуждаются меры по усилению профилактики насилия и травли в школах, включая внедрение более четких процедур сообщения о таких случаях, повышение квалификации педагогов и раннее выявление эмоциональных и поведенческих проблем у детей. Соответствующие предложения прозвучали 28 мая на заседании консультативного совета «Образование для всех» в Министерстве образования и науки. Участники заседания отметили необходимость внедрения в школах единого и доступного порядка сообщения о случаях насилия, а также сделать сделать так, чтобы дети знали, куда могут обратиться за помощью. Отдельно подчеркивалась важность недопущения ситуации, когда сообщения о насилии игнорируются или рассматриваются с задержкой. Эксперты отметили, что школы должны более тесно сотрудничать с социальными службами, медучреждениями и родителями для своевременного реагирования на проблемные ситуации. В ходе обсуждения было отмечено, что насилие и чувство небезопасности в школьной среде напрямую влияют на успеваемость учащихся, их эмоциональное состояние, а также повышают риск преждевременного ухода из системы образования. Это, по словам участников, подтверждается международными исследованиями, что подчеркивает необходимость комплексного подхода к профилактике и реагированию. Генеральный секретарь Латвийского национального комитета ЮНЕСКО Байба Молника заявила, что борьба с буллингом и кибербуллингом не может ограничиваться реакцией на отдельные инциденты. По ее словам, необходим системный подход, включающий нормативную базу, безопасную школьную среду, подготовку педагогов, развитие социальных и эмоциональных навыков у учащихся, а также эффективные механизмы поддержки и отчетности. Молника подчеркнула, что важно создать такую среду, в которой дети и подростки не боялись сообщать о пережитом опыте, поскольку молчание часто способствует продолжению насилия. На заседании также обсуждалась необходимость усиления цифровой грамотности и профилактики кибербуллинга, а также оценка влияния чрезмерной цифровой нагрузки на эмоциональное благополучие детей. Среди предложений более широкое использование данных и технологий в системе образования для раннего выявления рисков, обновление кодекса этики педагогов и укрепление культуры уважительного общения в школах. Отдельное внимание было уделено дошкольному образованию и роли помощников педагогов в раннем выявлении проблем у детей. Также подчеркивалась важность развития культурного и гражданского образования для формирования у учащихся чувства принадлежности и безопасной школьной среды. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В четверг, 28 мая, был подписан договор между государственной погранохраной и компанией Leonardo S.P.A. о покупке трех многофункциональных вертолетов среднего класса. Закупаемые в рамках проекта «Сейф» вертолеты будут оснащены таким образом, чтобы наряду с обеспечением охраны госграницы их можно было использовать также в поисково-спасательных операциях, тушении лесных пожаров, экстренной медицинской транспортировке, а также для выполнения других важных задач в сфере внутренней безопасности и гражданской обороны. Общий объем инвестиций МВД в рамках инструмента «Сейф» планируется в размере 80 миллионов евро. Эта сумма предусматривает не только покупку вертолетов, но и обучение персонала, первоначальное техническое обслуживание вертолетов, инструменты, оборудование и оснащение для техобслуживания. Латвия из статуса вечно догоняющей страны превращается в главного экономического фаворита Балтийского региона, заявил литовский экономист Жигимантас Маурицас. По оценке эксперта, Рига начала выигрывать конкуренцию за капитал, создавая более комфортные условия для транспортных, IT и финтех-компаний. Маурицас отмечает, что в Латвию все чаще перебираются и предприятия из Литвы, привлеченные проактивной позицией местных властей. Экономист считает, что пока соседи почивали на лаврах прошлых успехов, Латвия методично работала над ошибками. В частности, латвийское правительство избежало резких изменений в чувствительных сферах, тогда как Литва рискует наступить на эстонские грабли в вопросе реформы второго пенсионного уровня. Маурицас опасается, что если в Литве разрешат массовое изъятие пенсионных накоплений, а доля желающих может превысить 40%, это спровоцирует инфляционный взрыв, который затормозит развитие страны на годы вперед. На этом фоне латвийская стратегия выглядит более взвешенной. Способность Риги вовремя подхватывать возможности, которые упускают соседи, может закрепить за ней статус нового регионального лидера. Сборная Латвии по хоккею в четвертьфинале чемпионата мира уступила сборной Норвегии со счетом 0-2. В первом периоде чаще по воротам бросала латвийская команда, но не реализовала пару хороших моментов. Норвежцы же свой первый гол забили на 28-й минуте. В третьем периоде Латвия усиленно атаковала, а когда в конце матча Гудлевскиса сменил шестой полевой игрок, скандинавы за 16 секунд до сирены отправили шайбу в пустые ворота. 0-2. На этом Латвийская сборная завершила свои выступления на турнире. Новый премьер-министр Андрис Кулбергс хочет в ближайшее время провести выездное заседание правительства в Латгале, где в последнее время произошло несколько инцидентов с дронами. Об этом Кулбергс заявил вечером в четверг на первом торжественном заседании нового правительства, добавив, что необходимо выслушать жителей Латгале. Кулбергс напомнил членам кабинета министров, что впереди их ждут 4 мощных рабочих месяца, в течение которых необходимо работать так, чтобы после этого правительства остались дела, а не слова. Он поблагодарил присутствовавшего на заседании президента Латвии Эдгара Ринкевича за доверие и предоставленную возможность занять этот ответственный пост. Кулбергс подчеркнул, что партии, формирующие правительство, доказали государственный подход, поскольку смогли договориться за столь короткое время, и кабинет министров коалиции 4 партий смог полноценно начать работу. Новый премьер отметил, что ждет от каждого министра 3 основных задач, которые они должны выполнить в рамках работы этого правительства. Он пообещал обсудить эти задачи с каждым из министров. Как сообщалось ранее, в четверг 28 мая Сейм Латвии проголосовал за утверждение правительства Андриса Кулбергса, сформированное объединенным списком, новым единством, союзом зеленых и крестьян и национальным объединением. За утверждение проголосовали все 66 депутатов от коалиционных партий. Против были 25 депутатов, в основном из Латвии на первом месте и прогрессивных, а также независимые. В первом квартале 2026 года в Латвии было произведено 7 300 000 литров алкогольных напитков без учета пива. Это на 41,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные службы госдоходов. Наиболее резкое снижение зафиксировано в производстве промежуточных алкогольных напитков крепостью до 15%. Объемы сократились в 9 раз. Производство промежуточных напитков крепостью от 15 до 22% упало сразу в 19,5 раз. Также сократилось производство ферментированных напитков крепостью до 6% в 2,5 раза. При этом в отдельных категориях наблюдался рост. Производство ферментированных напитков крепостью выше 6% увеличилось в 5,5 раз, а выпуск вина вырос на 88,5%. В предвыборное время принятие решений, возглавляемой новым премьером Андрисом Кулбергсом 4-партийной коалиции, будет непростым, заявил журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич. Объясняя выбор кандидата на пост премьера, президент отметил, что ему казалось важным доверить ответственность за правительство партии, которая находилась в оппозиции, а в Кулбергсе он видел энергию и работоспособность. Ринкевич уклонился от оценки того, что Союз зеленых и крестьян сохраняет за собой руководство Министерством земледелия, хотя именно во время руководства этой политической силы началось дело о лесопереработчиках. По трактовке Ринкевича, политическую ответственность в этом деле оценят избиратели, а юридическую – следователи, тогда как президент должен оставаться нейтральным. Ринкевич указал, что перед новым правительством стоит много задач в сфере безопасности. Он подчеркнул, что в Латвии необходимо быть готовыми к провокациям, угрозам и диверсионным актам. «К сожалению, в ближайшее время эта ситуация не будет хорошей», – заявил президент. У сборной Латвии были хорошие шансы выйти в полуфинал чемпионата мира, но подвела реализация моментов, заявил главный тренер хоккейной сборной Латвии Харис Витулинш после поражения от Норвегии в четвертьфинале мирового первенства. «Так получилось. Моментов у нас было достаточно, чтобы забросить не одну шайбу, но в этот раз мы не забили. В то же время парни бились до конца, и им за это огромная благодарность», – подчеркнул Витулинш. Сборная Латвии заняла итоговое 6-е место на чемпионате мира 2026 года. Это второй лучший результат национальной команды за всю историю. Лучший результат был только в 2023 году, когда латвийские хоккеисты завоевали бронзовые медали. Муниципальное предприятие «Рига Сатексме» в первые 3 месяца этого года перевезла в общей сложности 29 миллионов 100 тысяч пассажиров. Это на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствует информация, обнародованная компанией. В отчете руководства, приложенном к финансовому отчету компании, отмечается, что на снижение пассажиропотока в основном повлияли суровые погодные условия в зимние месяцы, которые заставили многих пассажиров чаще выбирать удаленную работу и сократить повседневные поездки. Жители Латвии не спешат тратить крупные суммы на еду вне дома. Согласно исследованию Норстат, проведенному совместно с IPF Digital Latvia, 23% опрошенных тратят на походы в кафе от 21 до 50 евро в месяц, а 12% не более 20 евро. Каждый пятый житель выделяет на еду вне дома от 51 до 100 евро, 13% от 101 до 200. Лишь 3% признались, что их расходы превышают 200 евро. При этом 21% латвийцев вообще не питаются вне дома и не пользуются доставкой, а 7% признались, что просто не отслеживают такие траты. Наиболее домашние традиции в питании наблюдаются в Латгале. 31% жителей там готовят исключительно дома и не заказывают еду. В Рижском регионе, напротив, только 14% полностью обходятся без общественного питания. Зато 24% тратят на это от 51 до 100 евро, а 15% от 101 до 200 евро в месяц. В семьях, где совокупный месячный доход превышает 1250 евро, гораздо чаще встречаются траты свыше 100 евро на кафе, рестораны или доставку. Среди домохозяйств с доходом до 550 евро привычка питаться вне дома встречается редко. Здесь большинство готовят сами. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Первым распоряжением Яниса Домбравы от нацобъединения на посту министра внутренних дел стало распоряжение об использовании только государственного языка на рабочем месте и при исполнении обязанностей. В заявлении для СМИ Домбрава указал, что государственным языком в Латвии является латышский, и его первое распоряжение обязывает всех работающих в системе внутренних дел при исполнении служебных обязанностей и в общении с жителями и коллегами использовать только исключительно госязык. Сегодня для большинства латвийских школьников завершается 2025-26 учебный год. У учеников с 1 по 8 и с 10 по 11 класс учебный год завершится в пятницу, тогда как у 9-классников 12 июня, а у выпускников 12 классов 19 июня. В начале учебного года за парты сели 223 696 учеников с 1 по 12 классы, свидетельствует обобщенное Министерством образования и науки информация. На проходящем в Цюрихе конгрессе Международной федерации хоккея на льду право на проведение чемпионата мира 2030 года среди мужчин было предоставлено Латвии и Финляндии, сообщает Хоккейная ассоциация Финляндии. В декабре прошлого года Латвийская федерация хоккея совместно с Хоккейной ассоциацией Финляндии начала процесс подачи заявки на проведение чемпионата мира в 2030 году. Они были единственными кандидатами на проведение турнира. Латвия уже принимала чемпионаты мира в 2006, 2021, 2023 годах. В 2027 году чемпионат мира пройдет в Германии, в 2028 – во Франции, в 2029 – в Словакии. В 2030 году также пройдут зимние Олимпийские игры. ВВП Латвии в первом квартале этого года в сопоставимых ценах, согласно сезонной и календарно невыровненным данным, вырос по сравнению с соответствующим периодом 2025 года на 2,5%, сообщает Центральное статистическое управление. Согласно сезонной и календарно скорректированным данным, ВВП Латвии в первом квартале 2026 года по сравнению с соответствующим периодом 2025 также увеличился на 2,5%. В свою очередь, по сравнению с четвертым кварталом 2025 года, рост ВВП Латвии в сопоставимых ценах, согласно сезонной и календарно выровненным данным, составил в первом квартале текущего года 0,6%. В фактических ценах ВВП Латвии в первом квартале этого года составил 9 миллиардов 856 миллионов евро. Добровольцы службы государственной обороны отдают предпочтение службе недалеко от Риги. Самыми популярными местами службы являются штабной батальон национальных вооруженных сил в Адаже и воздушные силы в Лейлварде. Куда меньше желаний у призывников служить в Алуксне, Лузнаве и Скрунде. В связи с чем актуализировался вопрос о привлечении молодых солдат в регионы. Добровольцы СГУ являются первичной целевой группой национальных вооруженных сил, так как отсев среди них сравнительно невелик. В целом 70-75% из из них пополняют ряды вооруженных сил, в то время как из числа подлежащих обязательному призыву только 20%. Поэтому соотношение ресурсов, которые необходимо вложить в отбор в обеих группах, составляет 1:4, сообщил на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции директор департамента СГО Министерства обороны Кристерс Граузе. На данный момент из 1806 лиц, прошедших отбор для службы, по состоянию здоровья было оспорено 17 случаев, по 10 принято решение, а 7 еще находятся на рассмотрении. Председатель Центральной медицинской экспертной комиссии Национальных вооруженных сил Сандис Степинш в качестве причины, почему некоторым призывникам удается обжаловать отказ комиссии, назвал пограничные случаи, когда параметры здоровья одновременно и соответствовали, и не соответствовали установленным требованиям. В числе наиболее частых проблемных случаев – патологии позвоночника, дерматологические заболевания или проблемы со зрением. На вопрос, оспаривают ли решение комиссии только добровольцы, Степинш ответил, что в группе призывников на обязательную службу, которые отбираются по принципу лотереи, некоторые молодые люди хотят доказать, что они не годны для СГО. Однако в большинстве таких случаев молодых людей признают пригодными к службе. Новое правительство должно принять решение о завершении железнодорожного проекта «Рейл Балтика» не позднее 2035

0: не может себе позволить, сказал Пайгла. Он также отметил, что такое решение дало бы разумные сроки для поставщиков, поскольку в настоящее время никто не готов взяться за реализацию проекта до 2030 года или же требует за это несоразмерно высокую цену. Это, по словам Пайгла, дало бы также реальные возможности реализовать проект публично-частичного партнерства на северном участке основной трассы. При нынешнем темпе принятия решений в правительстве и прогрессе завершить Rail Baltic в Латвии в 2030 году невозможно даже теоретически. Каждый день, когда Латвия не принимает важных решений, продлевает сроки и делает проект дороже, подчеркнул председатель совета. Авиакомпания Air Baltic погасила первую часть выделенного государством займа в размере 6 400 000 евро. В министерстве сообщения отметили, что Air Baltic выполняет взятые на себя обязательства и произвела первый платеж по погашению займа. Заем из госбюджета в размере 30 миллионов евро был предоставлен авиакомпании для стабилизации краткосрочной ликвидности и обеспечения непрерывной операционной деятельности до реализации бизнес-плана. Согласно договору, авиакомпания будет выплачивать заем постепенно, а его полное погашение запланировано на 31 августа. В министерстве сообщения отметили, что Air Baltic продолжает обеспечивать полеты в соответствии с запланированной программой. Заем позволяет поддерживать стабильную сеть маршрутов, избегая резких изменений и смягчая влияние роста цен на топливо. В ходе международной операции в Украине, в Харькове, пресечена деятельность организованной преступной группы, которая содержала мошеннический колл-центр. Преступники целенаправленно обманывали пожилых людей, которые уже ранее становились жертвами мошенников. В Латвии выявлено не менее 50 пострадавших, однако правоохранители допускают, что их число может быть больше. Международная операция, в которой также принимали участие госполиция и прокуратура Латвии, состоялась в конце мая. Злоумышленники пользовались доверием и уязвимостью жертв, цинично манипулировали, регулируя их надеждами вернуть утерянные средства, чтобы выманить деньги повторно. Начато уголовное производство. Подозреваемыми признаны 5 человек. В отношении 2 избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В отношении 3 подозреваемых – домашний арест. Следствие продолжается. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В четверг, 28 мая, был подписан договор между государственной погранохраной и компанией Leonardo S.p.A. о покупке 3 многофункциональных вертолетов среднего класса. Закупаемые в рамках проекта Safe вертолеты будут оснащены таким образом, чтобы наряду с обеспечением охраны госграницы их можно было использовать также в поисково-спасательных операциях, тушении лесных пожаров, экстренной медицинской транспортировке, а также для выполнения других важных задач в сфере внутренней безопасности и гражданской обороны. Общий объем инвестиций МВД в рамках инструмента SAFE планируется в размере 80 миллионов евро. Эта сумма предусматривает не только покупку вертолетов, но и обучение персонала, первоначальное техническое обслуживание вертолетов, инструменты, оборудование и оснащение для техобслуживания. Латвия из статуса вечно догоняющей страны превращается в главного экономического фаворита Балтийского региона, заявил литовский экономист Жигимантас Маурицас. По оценке эксперта, Рига начала выигрывать конкуренцию за капитал, создавая более комфортные условия для транспортных, IT и финтех-компаний. Маурицас отмечает, что в Латвию все чаще перебираются и предприятия из Литвы, привлеченные проактивной позицией местных властей. Экономист считает, что пока соседи почивали на лаврах прошлых успехов, Латвия методично работала над ошибками. В частности, латвийское правительство избежало резких изменений в чувствительных сферах, тогда как Литва рискует наступить на эстонские грабли в вопросе реформы второго пенсионного уровня. Маурицас опасается, что если в Литве разрешат массовое изъятие пенсионных накоплений, а доля желающих может превысить 40%, это спровоцирует инфляционный взрыв, который затормозит развитие страны на годы вперед. На этом фоне латвийская стратегия выглядит более взвешенной. Способность Риги вовремя подхватывать возможности, которые упускают соседи, может закрепить за ней статус нового регионального лидера. Сборная Латвии по хоккею в четвертьфинале чемпионата мира уступила сборной Норвегии со счетом 0-2. В первом периоде чаще по воротам бросала латвийская команда, но не реализовала пару хороших моментов. Норвежцы же свой первый гол забили на 28-й минуте. В третьем периоде Латвия усиленно атаковала, а когда в конце матча Гудлевскиса сменил 6-й полевой игрок, скандинавы за 16 секунд до сирены отправили шайбу в пустые ворота. 0-2. На этом Латвийская сборная завершила свои

0: выступления на турнире.
1: Новый премьер-министр Андрис Кулбергс хочет в ближайшее время провести выездное заседание правительства в Латгале, где в последнее время произошло несколько инцидентов с дронами. Об этом Кулбергс заявил вечером в четверг на первом торжественном заседании нового правительства, добавив, что необходимо выслушать жителей Латгале. Кулбергс напомнил членам кабинета министров, что впереди их ждут 4 мощных рабочих месяца, в течение которых необходимо работать так, чтобы после этого правительства остались дела, а не слова. Он поблагодарил присутствовавшего на заседании президента Латвии Эдгара Ринкевича за доверие и предоставленную возможность занять этот ответственный пост. Кулбергс подчеркнул, что партии, формирующие правительство, доказали государственный подход, поскольку смогли договориться за столь короткое время, и кабинет министров коалиции 4 партий смог полноценно начать работу. Новый премьер отметил, что ждет от каждого министра 3 основных задач, которые они должны выполнить в рамках работы этого правительства. Он пообещал обсудить эти задачи с каждым из министров. Как сообщалось ранее, в четверг 28 мая Сейм Латвии проголосовал за утверждение правительства Андриса Кулбергса, сформированное объединенным списком, новым единством, союзом зеленых и крестьян и национальным объединением. За утверждение проголосовали все 66 депутатов от коалиционных партий. Против были 25 депутатов, в основном из Латвии на первом месте и прогрессивных, а также независимые. В первом квартале 2026 года в Латвии было произведено 7 300 000 литров алкогольных напитков без учета пива. Это на 41,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные службы госдоходов. Наиболее резкое снижение зафиксировано в производстве промежуточных алкогольных напитков крепостью до 15%. Объемы сократились в 9 раз. Производство промежуточных напитков крепостью от 15 до 22% упало сразу в 19,5 раз. Также сократилось производство ферментированных напитков крепостью до 6% в 2,5 раза. При этом в отдельных категориях наблюдался рост. Производство ферментированных напитков крепостью выше 6% увеличилось в 5,5 раз, а выпуск вина вырос на 88,5%. В предвыборное время принятие решений, возглавляемой новым премьером Андрисом Кулбергсом 4-партийной коалиции, будет непростым, заявил журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич. Объясняя выбор кандидата на пост премьера, президент отметил, что ему казалось важным доверить ответственность за правительство партии, которая находилась в оппозиции, а в Кулбергсе он видел энергию и работоспособность. Ринкевич уклонился от оценки того, что Союз зеленых и крестьян сохраняет за собой руководство Министерством земледелия, хотя именно во время руководства этой политической силы началось дело о лесопереработчиках. По трактовке Ринкевича, политическую ответственность в этом деле оценят избиратели, а юридическую – следователи, тогда как президент должен оставаться нейтральным. Ринкевич указал, что перед новым правительством стоит много задач в сфере безопасности. Он подчеркнул, что в Латвии необходимо быть готовыми к провокациям, угрозам и диверсионным актам. «К сожалению, в ближайшее время эта ситуация не будет хорошей», – заявил президент. У сборной Латвии были хорошие шансы выйти в полуфинал чемпионата мира, но подвела реализация моментов, заявил главный тренер хоккейной сборной Латвии Харис Витулинш после поражения от Норвегии в четвертьфинале мирового первенства. «Так получилось. Моментов у нас было достаточно, чтобы забросить не одну шайбу. Но в этот раз мы не забили. В то же время парни бились до конца, и им за это огромная благодарность», – подчеркнул Витулинш. Сборная Латвии заняла итоговое 6-е место на чемпионате мира 2026 года. Это второй лучший результат национальной команды за всю историю. Лучший результат был только в 2023 году, когда латвийские хоккеисты завоевали бронзовые медали. Муниципальное предприятие «Рига Сатексме» в первые 3 месяца этого года перевезла в общей сложности 29 миллионов 100 тысяч пассажиров. Это на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствует информация, обнародованная компанией. В отчете руководства, приложенном к финансовому отчету компании, отмечается, что на снижение пассажиропотока в основном повлияли суровые погодные условия в зимние месяцы, которые заставили многих пассажиров чаще выбирать удаленную работу и сократить повседневные поездки. Жители Латвии не спешат тратить крупные суммы на еду вне дома. Согласно исследованию Norstat, проведенному совместно с IPF Digital Latvia, 23% опрошенных тратят на походы в кафе от 21 до 50 евро в месяц, а 12% – не более 20 евро. Каждый пятый житель выделяет на еду вне дома от 51 до 100 евро, 13% – от 101 до 200. Лишь 3% признались, что их расходы превышают 200 евро. При этом 21% латвийцев вообще не питаются вне дома и не пользуются доставкой, а 7% признались, что просто не отслеживают такие траты. Наиболее домашние традиции в питании наблюдаются в Латгале. 31% жителей там готовят исключительно дома и не заказывают еду. В Рижском регионе, напротив, только 14% полностью обходятся без общественного питания. Зато 24% тратят на это от 51 до 100 евро, а 15% от 101 до 200 евро в месяц. В семьях, где совокупный месячный доход превышает 1250 евро, гораздо чаще встречаются траты свыше 100 евро на кафе, рестораны или доставку. Среди домохозяйств с доходом до 550 евро привычка питаться вне дома встречается редко. Здесь большинство готовят сами. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над Янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Сейм в четверг утвердил новое правительство, которое возглавит премьер-министр Андрес Кулбергс от объединенного списка. За правительство Кулбергса проголосовали 66 депутатов, против были 25. Против правительства Кулбергса голосовали депутаты от партии «Прогрессивные», за стабильность и «Латвия на первом месте», а также депутат «Нового единства» Давис Мартинш Даугавиетис. За правительство Кулбергса не голосовали Янис Патмалниекс от «Нового единства», а также депутаты, распавшиеся парламентской фракции партии «За стабильность» Игорь Юдин и Амиль Салимов. Таким образом, истекли полномочия правительства ушедшего в отставку премьер-министра Эвика Селине. Новое правительство формирует объединенный список, национальное объединение, новое единство и союз зеленых и крестьян. В ведении объединенного списка в правительстве находятся Министерство финансов, юстиции, умного управления и регионального развития. На должность министра финансов утвержден Марис Кучинскис. На должность министра юстиции – Эдвард Смилтенс, на должность министра умного управления и регионального развития Эдгар Таварс. От нового единства свои посты в правительстве сохранили министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хасама Бумери. Министром обороны утвержден Райвис Мелнис. В свою очередь на должность министра сообщения назначен прежний министр внутренних дел Рихард Козловскис. Нацобъединение в новом правительстве возглавляет Министерство образования и науки, культуры, внутренних дел, а также климата и энергетики. Министром образования и науки стала Илза Индрексена. Министром внутренних дел Янис Домбрава. Министром культуры Наурис Пунтулис. На должность министра климата и энергетики утвержден Янис Виттенбергс. В свою очередь от Союза зеленых и крестьян в правительстве посты сохранили министр экономики Виктор Валенис, министр благосостояния Рейнис Узулниекс. А в должности министра земледелия утвержден Улдис Аугулис. Свой пост сохранила и спикер Сейма Дайга Миери. Президент Эдгар Ринкевич поручил Кулбергсу сформировать новое правительство после того, как в отставку ушла прежний премьер-министр Эвика Селине. Новому правительству отведен короткий промежуток времени, но он будет полон работы, заявил журналистам на своей первой пресс-конференции, утвержденной на пост премьер-министра Андрес Кулбергс. Премьер-министр подчеркнул, что новому правительству придется работать без обычного периода на раскачку, концентрируясь на достижении немедленных результатов и интенсивном темпе работы. Работа правительства начнется незамедлительно над конкретными задачами по напряженному графику, включая международные встречи и заседания правительство уже в ближайшее время, отметил Кулбергс. Он акцентировал, что основной упор будет сделан на практическую работу, а не на дискуссии с соблюдением четких сроков и ориентиром на измеримые результаты. Новый глава правительства выразил намерение изменить существующую политическую культуру, укрепив стандарты этики и ответственности, а также внедрив иной подход к государственному управлению. Он отметил, что в условиях кризиса необходимы концентрированные и целенаправленные действия, которые позволят достичь лучших результатов. На вопрос о формировании команды Кулбергс ответил, что ее состав еще не полностью утвержден, и подчеркнул необходимость в ограниченный период времени привлечь максимально сильных кандидатов. Он высказал мнение, что в процессе принятия решений важны эффективность и полноценная дискуссия, особо отметив необходимость формального утверждения решений на заседании правительства без непродуктивных дебатов. Комментируя предстоящую работу коалиции в целом и тот факт, что против его правительства проголосовал также депутат коалиции, Давис Мартинш Даугавиетис от «Нового единства». Кулбергс подчеркнул, что у нового правительства будет стабильное большинство в Сейме, что позволит принимать решения более уверенно и избегать ситуации, когда голосования оказываются под угрозой из-за недостаточного числа депутатов. Он подчеркнул, что интенсивность работы правительства сохранится и в летний период, не исключая при необходимости внеочередные заседания Сейма для продвижения важных решений. Кулбергс подчеркнул необходимость изменить подход к управлению управлению госфинансами, уделяя больше внимания целесообразности расходов и долгосрочной отдаче. Премьер-министр также отметил, что в Латвии во многих сферах наблюдается неэффективное использование средств, в том числе в госзакупках, инфраструктурных проектах и решениях в области информационных технологий. Политик раскритиковал существующую практику концентрации на освоении фондов Европейского Союза как на самоцели, без проведения надлежащей оценки влияния этих инвестиций на народное хозяйство и их способности создавать добавленную стоимость. Глава правительства подчеркнул, что необходим подход, при котором приоритетом являются интересы Латвии и потенциал создания с помощью вложений экономической отдачи в будущем. Он также отметил риск того, что государство слишком полагается на внешнее финансирование, и подчеркнул, что необходимо укреплять способность зарабатывать самостоятельно и создавать устойчивый рост. Также Кулбергс подчеркнул, что в госбюджете всегда можно сэкономить, если расходы тщательно согласованы с доходами и оценена их эффективность. В Латвии обсуждаются меры по усилению профилактики насилия и травли в школах, включая внедрение более четких процедур сообщения о таких случаях, повышение квалификации педагогов и раннее выявление эмоциональных и поведенческих проблем у детей. Соответствующие предложения прозвучали 28 мая на заседании Консультативного совета образования для всех в Министерстве образования и науки. Участники заседания отметили необходимость внедрения в школах единого и доступного порядка сообщения о случаях насилия, а также сделать так, чтобы дети знали, куда могут обратиться за помощью. Отдельно подчеркивалась важность недопущения ситуации, когда сообщения о насилии игнорируются или рассматриваются с задержкой. Эксперты отметили, что школы должны более тесно сотрудничать с социальными службами, медучреждениями и родителями для своевременного реагирования на проблемные ситуации. В ходе обсуждения было отмечено, что насилие и чувство небезопасности в школьной среде напрямую влияют на успеваемость учащихся, их эмоциональное состояние, а также повышают риск преждевременного ухода из системы образования. Это, по словам участников, подтверждается международными исследованиями, что подчеркивает необходимость комплексного подхода к профилактике и реагированию. Генеральный секретарь Латвийского национального комитета ЮНЕСКО Байба Молника заявила, что борьба с буллингом и кибербуллингом не может ограничиваться реакцией на отдельные инциденты. По ее словам, необходим системный подход, включающий нормативную базу, безопасную школьную среду, подготовку педагогов, развитие социальных и эмоциональных навыков у учащихся, а также эффективные механизмы поддержки и отчетности. Молника подчеркнула, что важно создать такую среду, в которой дети и подростки не боялись сообщать о пережитом опыте, поскольку молчание часто способствует продолжению насилия. На заседании также обсуждалась необходимость усиления цифровой грамотности и профилактики кибербуллинга, а также оценка влияния чрезмерной цифровой нагрузки на эмоциональное благополучие детей. Среди предложений более широкое использование данных и технологий в системе образования для раннего выявления рисков, обновление кодекса этики педагогов и укрепление культуры уважительного общения в школах. Отдельное внимание было уделено дошкольному образованию и роли помощников педагогов в раннем выявлении проблем у детей. Также подчеркивалась важность развития культурного и гражданского образования для формирования у учащихся чувства принадлежности и безопасной школьной среды. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В четверг, 28 мая, был подписан договор между государственной погранохраной и компанией Leonardo S.p.A. о покупке трех многофункциональных вертолетов среднего класса. Закупаемые в рамках проекта «Сейф» вертолеты будут оснащены таким образом, чтобы наряду с обеспечением охраны госграницы их можно было использовать также в поисково-спасательных операциях, тушении лесных пожаров, экстренной медицинской транспортировке, а также для выполнения других важных задач в сфере внутренней безопасности и гражданской обороны. Общий объем инвестиций МВД в рамках инструмента «Сейф» планируется в размере 80 миллионов евро. Эта сумма предусматривает не только покупку вертолетов, но и обучение персонала, первоначальное техническое обслуживание вертолетов, инструменты, оборудование и оснащение для техобслуживания. Латвия из статуса вечно догоняющей страны превращается в главного экономического фаворита Балтийского региона, заявил литовский экономист Жигимантас Маурицас. По оценке эксперта, Рига начала выигрывать конкуренцию за капитал, создавая более комфортные условия для транспортных, IT и финтех-компаний. Маурицис отмечает, что в Латвию все чаще перебираются и предприятия из Литвы, привлеченные проактивной позицией местных властей. Экономист считает, что пока соседи почивали на лаврах прошлых успехов, Латвия методично работала над ошибками. В частности, латвийское правительство избежало резких изменений в чувствительных сферах, тогда как Литва рискует наступить на эстонские грабли в вопросе реформы второго пенсионного уровня. Маурицис опасается, что если в Литве разрешат массовое изъятие пенсионных накоплений, а доля желающих может превысить 40%, это спровоцирует инфляционный взрыв, который затормозит развитие страны на годы вперед. На этом фоне латвийская стратегия выглядит более взвешенной. Способность Риги вовремя подхватывать возможности, которые упускают соседи, может закрепить за ней статус нового регионального лидера. Сборная Латвии по хоккею в четвертьфинале чемпионата мира уступила сборной Норвегии со счетом 0-2. В первом периоде чаще по воротам бросала латвийская команда, но не реализовала пару хороших моментов. Норвежцы же свой первый гол забили на 28-й минуте. В третьем периоде Латвия усиленно атаковала, а когда в конце матча Гудлевскиса сменил шестой полевой игрок, скандинавы за 16 секунд до сирены отправили шайбу в пустые ворота. 0-2. На этом латвийская сборная завершила свои выступления на турнире. Новый премьер-министр Андрис Кулбергс хочет в ближайшее время провести выездное заседание правительства в Латгале, где в последнее время произошло несколько инцидентов с дронами. Об этом Кулбергс заявил вечером в четверг на первом торжественном заседании нового правительства, добавив, что необходимо выслушать жителей Латгале. Кулбергс напомнил членам кабинета министров, что впереди их ждут 4 мощных рабочих месяца, в течение которых необходимо работать так, чтобы после этого правительства остались дела, а не слова. Он поблагодарил присутствовавшего на заседании президента Латвии Эдгара Ринкевича за доверие и предоставленную возможность занять этот ответственный пост. Кулбергс подчеркнул, что партии, формирующие правительство, доказали государственный подход, поскольку смогли договориться за столь короткое время, и кабинет министров коалиции 4 партий смог полноценно начать работу. Новый премьер отметил, что ждет от каждого министра 3 основных задач, которые они должны выполнить в рамках работы этого правительства. Он пообещал обсудить эти задачи с каждым из министров. Как сообщалось ранее, в четверг 28 мая Сейм Латвии проголосовал за утверждение правительства Андриса Кулбергса, сформированное объединенным списком, новым единством, союзом зеленых и крестьян и национальным объединением. За утверждение проголосовали все 66 депутатов от коалиционных партий. Против были 25 депутатов, в основном из Латвии на первом месте и прогрессивных, а также независимые. В первом квартале 2026 года в Латвии было произведено 7 300 000 литров алкогольных напитков без учета пива. Это на 41,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные службы госдоходов. Наиболее резкое снижение зафиксировано в производстве промежуточных алкогольных напитков крепостью до 15%. Объемы сократились в 9 раз. Производство промежуточных напитков крепостью от 15 до 22% упало сразу в 19,5 раз. Также сократилось производство ферментированных напитков крепостью до 6% в 2,5 раза. При этом в отдельных категориях наблюдался рост. Производство ферментированных напитков крепостью выше 6% увеличилось в 5,5 раз, а выпуск вина вырос на 88,5%. В предвыборное время принятие решений, возглавляемой новым премьером Андрисом Кулбергсом 4-партийной коалиции, будет непростым, заявил журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич. Объясняя выбор кандидата на пост премьера, президент отметил, что ему казалось важным доверить ответственность за правительство партии, которая находилась в оппозиции, а в Кулбергсе он видел энергию и работоспособность. Ринкевич уклонился от оценки того, что Союз зеленых и крестьян сохраняет за собой руководство Министерством земледелия, хотя именно во время руководства этой политической силы началось дело о лесопереработчиках. По трактовке Ренкевича, политическую ответственность в этом деле оценят избиратели, а юридическую – следователи, тогда как президент должен оставаться нейтральным. Ренкевич указал, что перед новым правительством стоит много задач в сфере безопасности. Он подчеркнул, что в Латвии необходимо быть готовыми к провокациям, угрозам и диверсионным актам. К сожалению, в ближайшее время эта ситуация не будет хорошей, заявил президент. У сборной Латвии были хорошие шансы выйти в полуфинал чемпионата мира, но подвела реализация моментов, заявил главный тренер хоккейной сборной Латвии Харис Витулинш после поражения от Норвегии в четвертьфинале мирового первенства. «Так получилось. Моментов у нас было достаточно, чтобы забросить не одну шайбу, но в этот раз мы не забили. В то же время парни бились до конца, и им за это огромная благодарность», подчеркнул Витулинш. Сборная Латвии заняла итоговое 6-е место на чемпионате мира 2026 года. Это второй лучший результат национальной команды за всю историю. Лучший результат был только в 2023 году, когда латвийские хоккеисты завоевали бронзовые медали. Муниципальное предприятие «Рига Сатексме» в первые три месяца этого года перевезла в общей сложности 29 миллионов 100 тысяч пассажиров. Это на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствует информация, обнародованная компанией. В отчете руководства, приложенном к финансовому отчету компании, отмечается, что на снижение пассажиропотока в основном повлияли суровые погодные условия в зимние месяцы, которые заставили многих пассажиров чаще выбирать удаленную работу и сократить повседневные поездки. Жители Латвии не спешат тратить крупные суммы на еду вне дома. Согласно исследованию Norstat, проведенному совместно с IPF Digital Latvia, 23% опрошенных тратят на походы в кафе от 21 до 50 евро в месяц, а 12% – не более 20 евро. Каждый пятый житель выделяет на еду вне дома от 51 до 100 евро, 13% – от 101 до 200. Лишь 3% признались, что их расходы превышают 200 евро. При этом 21% латвийцев вообще не питаются вне дома и не пользуются доставкой, а 7% признались, что просто не отслеживают такие траты. Наиболее домашние традиции в питании наблюдаются в Латгале. 31% жителей там готовят исключительно дома и не заказывают еду. В Рижском регионе, напротив, только 14% полностью обходятся без общественного питания. Зато 24% тратят на это от 51 до 100 евро, а 15% от 101 до 200 евро в месяц. В семьях, где совокупный месячный доход превышает 1250 евро, гораздо чаще встречаются траты свыше 100 евро на кафе, рестораны или доставку. Среди домохозяйств с доходом до 550 евро привычка питаться вне дома встречается редко. Здесь большинство готовят сами. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Первым распоряжением Яниса Домбравы от нацобъединения на посту министра внутренних дел стало распоряжение об использовании только государственного языка на рабочем месте и при исполнении обязанностей. В заявлении для СМИ Домбрава указал, что государственным языком в Латвии является латышский, и его первое распоряжение обязывает всех работающих в системе внутренних дел при исполнении служебных обязанностей и в общении с жителями и коллегами использовать только исключительно госязык. Сегодня для большинства латвийских школьников завершается 2025-26 учебный год. У учеников с 1 по 8 и с 10 по 11 класс учебный год завершится в пятницу, тогда как у 9 классников 12 июня, а у выпускников 12 классов 19 июня. В начале учебного года за парты сели 223 696 учеников с 1 по 12 классы, свидетельствует обобщенное Министерством образования и науки информация. На проходящем в Цюрихе конгрессе Международной федерации хоккея на льду право на проведение чемпионата мира 2030 года среди мужчин было предоставлено Латвии и Финляндии, сообщает Хоккейная ассоциация Финляндии. В декабре прошлого года Латвийская федерация хоккея совместно с Хоккейной ассоциацией Финляндии начала процесс подачи заявки на проведение чемпионата мира в 2030 году. Они были единственными кандидатами на проведение турнира. Латвия уже принимала чемпионат чемпионаты мира в 2006, 2021, 2023 годах. В 2027 году чемпионат мира пройдет в Германии, в 2028 – во Франции, в 2029 – в Словакии. В 2030 году также пройдут зимние Олимпийские игры. ВВП Латвии в первом квартале этого года в сопоставимых ценах, согласно сезонной и календарно невыровненным данным, вырос по сравнению с соответствующим периодом 2025 года на 2,5%, сообщает Центральное статистическое управление. Согласно сезонной и календарно скорректированным данным, ВВП Латвии в первом квартале 2026 года по сравнению с соответствующим периодом 2025 также увеличился на 2,5%. В свою очередь, по сравнению с четвертым кварталом 2025 года, рост ВВП Латвии в сопоставимых ценах, согласно сезонной и календарно выровненным данным, составил в первом квартале текущего года 0,6%. В фактических ценах ВВП Латвии в первом квартале этого года составил 9 миллиардов 856 миллионов евро. Добровольцы службы государственной обороны отдают предпочтение службе недалеко от Риги. Самыми популярными местами службы являются штабной батальон национальных вооруженных сил в Адаже и воздушные силы в Лейлварде. Куда меньше желаний у призывников служить в Алуксне, Лузнаве и Скрунде. В связи с чем актуализировался вопрос о привлечении молодых солдат в регионы. Добровольцы СГУ являются первичной целевой группой национальных вооруженных сил, так как отсев среди них сравнительно невелик. В целом 70-75% из них пополняют ряды вооруженных сил, в то время как из числа подлежащих обязательному призыву только 20%. Поэтому соотношение ресурсов, которые необходимо вложить в отбор в обеих группах, составляет 1:4, сообщил на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции директор департамента СГО Министерства обороны Кристерс Граузе. На данный момент из 1806 лиц, прошедших отбор для службы, по состоянию здоровья было оспорено 17 случаев, по 10 принято решение, а 7 еще находятся на рассмотрении. Председатель Центральной медицинской экспертной комиссии национальных вооруженных сил Сандис Степинш в качестве причины, почему некоторым призывникам удается обжаловать отказ комиссии, назвал пограничные случаи, когда параметры здоровья одновременно и соответствовали, и не соответствовали установленным требованиям. В числе наиболее частых проблемных случаев – патологии позвоночника, дерматологические заболевания или проблемы со зрением. На вопрос, оспаривают ли решение комиссии только добровольцы, Степинш ответил, что в группе призывников на обязательную службу, которые отбираются по принципу лотереи, некоторые молодые люди хотят доказать, что они не годны для СГО. Однако в большинстве таких случаев молодых людей признают пригодными к службе. Новое правительство должно принять решение о завершении железнодорожного проекта «Рейл-Балтика». Не позднее 2035 года, заявил председатель Совета совместного предприятия стран Балтии АО «РБ Райл» Матис Пайгле. Он отметил, что самое важное решение, которое необходимо принять сейчас, касается финансирования и реализации проекта в разумные сроки. Да, это трудное решение, потому что нужно признать допущенные ошибки, но нет другого выхода, кроме как четко заявить: мы завершим «Райл Балтика» не позднее 2035 года, обязуясь сделать все, чтобы это произошло быстрее. Это позволило бы распределить софинансирование Латвии на 8 лет, а не концентрировать его в 4 года, чего бюджет

0: этот проект дороже», – подчеркнул председатель совета. Авиакомпания AirBaltic погасила первую часть выделенного государством займа в размере 6 400 000 евро. В министерстве сообщения отметили, что AirBaltic выполняет взятые на себя обязательства и произвела первый платеж по погашению займа. Заем из госбюджета в размере 30 миллионов евро был предоставлен авиакомпании для стабилизации краткосрочной ликвидности и обеспечения непрерывной операционной деятельности до реализации бизнес-плана. Согласно договору, авиакомпания будет выплачивать заем постепенно, а его полное погашение запланировано на 31 августа. В министерстве сообщений отметили, что AirBaltic продолжает обеспечивать полеты в соответствии с запланированной программой. Заем позволяет поддерживать стабильную сеть маршрутов, избегая резких изменений и смягчая влияние роста цен на топливо. В ходе международной операции в Украине, в Харькове, пресечена деятельность организованной преступной группы, которая содержала мошеннический колл-центр. Преступники целенаправленно обманывали пожилых людей, которые уже ранее становились жертвами мошенников. В Латвии выявлено не менее 50 пострадавших, однако правоохранители допускают, что их число может быть больше. Международная операция, в которой также принимали участие госполиция и прокуратура Латвии, состоялась в конце мая. Злоумышленники пользовались доверием и уязвимостью жертв, цинично манипулировали, пулируя их надеждами вернуть утерянные средства, чтобы выманить деньги повторно. Начато уголовное производство. Подозреваемыми признаны 5 человек. В отношении 2 избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В отношении 3 подозреваемых – домашний арест. Следствие продолжается. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В четверг, 28 мая, был подписан договор между государственной погранохраной и компанией Leonardo S.P.A. о покупке 3 многофункциональных вертолетов среднего класса. Закупаемые в рамках проекта «Сейф» вертолеты будут оснащены таким образом, чтобы наряду с обеспечением охраны госграницы их можно было использовать также в поисково-спасательных операциях, тушении лесных пожаров, экстренной медицинской транспортировке, а также для выполнения других важных задач в сфере внутренней безопасности и гражданской обороны. Общий объем инвестиций МВД в рамках инструмента «Сейф» планируется в размере 80 миллионов евро. Эта сумма предусматривает не только покупку вертолетов, но и обучение персонала, первоначальное техническое обслуживание вертолетов, инструменты, оборудование и оснащение для техобслуживания. Латвия из статуса вечно догоняющей страны превращается в главного экономического фаворита Балтийского региона, заявил литовский экономист Жигимантас Маурицас. По оценке эксперта, Рига начала выигрывать конкуренцию за капитал, создавая более комфортные условия для транспортных, IT и финтех-компаний. Маурицас отмечает, что в Латвию все чаще перебираются и предприятия из Литвы, привлеченные проактивной позицией местных властей. Экономист считает, что пока соседи почивали на лаврах прошлых успехов, Латвия методично работала над ошибками. В частности, латвийское правительство избежало резких изменений в чувствительных сферах, тогда как Литва рискует наступить на эстонские грабли в вопросе реформы второго пенсионного уровня. Маурицас опасается, что если в Литве разрешат массовое изъятие пенсионных накоплений, а доля желающих может превысить 40%, это спровоцирует инфляционный взрыв, который затормозит развитие страны на годы вперед. На этом фоне латвийская стратегия выглядит более взвешенной. Способность Риги вовремя подхватывать возможности, которые упускают соседи, может закрепить за ней статус нового регионального лидера. Сборная Латвии по хоккею в четвертьфинале чемпионата мира уступила сборной Норвегии со счетом 0-2. В первом периоде чаще по воротам бросала латвийская команда, но не реализовала пару хороших моментов. Норвежцы же свой первый гол забили на 28-й минуте. В третьем периоде Латвия усиленно атаковала, а когда в конце матча Гудлевскиса сменил 6-й полевой игрок, скандинавы за 16 секунд до сирены отправили шайбу в пустые ворота. 0-2. На этом латвийская сборная завершила свои выступления на турнире. Новый премьер-министр Андрис Кулбергс хочет в ближайшее время провести выездное заседание правительства в Латгале, где в последнее время произошло несколько инцидентов с дронами. Об этом Кулбергс заявил вечером в четверг на первом торжественном заседании нового правительства, добавив, что необходимо выслушать жителей Латгале. Кулбергс напомнил членам кабинета министров, что впереди их ждут 4 мощных рабочих месяца, в течение которых необходимо работать так, чтобы после этого правительства остались дела, а не слова. Он поблагодарил присутствовавшего на заседании президента Латвии Эдгара Ринкевича за

доверие и предоставленную возможность занять этот ответственный пост. Кулбергс подчеркнул, что партии, формирующие правительство, доказали государственный подход, поскольку смогли договориться за столь короткое время, и кабинет министров коалиции четырех партий смог полноценно начать работу. Новый премьер отметил, что ждет от каждого министра трех основных задач, которые они должны выполнить в рамках работы этого правительства. Он пообещал обсудить эти задачи с каждым из министров. Как сообщалось ранее, в четверг 28 мая Сейм Латвии проголосовал за утверждение правительства Андриса Кулбергса, сформированное объединенным списком, новым единством, союзом зеленых и крестьян и национальным объединением. За утверждение проголосовали все 66 депутатов от коалиционных партий. Против были 25 депутатов, в основном из Латвии на первом месте и прогрессивных, а также независимые. В первом квартале 2026 года в Латвии было произведено 7 300 000 литров алкогольных напитков без учета пива. Это на 41,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные службы госдоходов. Наиболее резкое снижение зафиксировано в производстве промежуточных алкогольных напитков крепостью до 15%. Объемы сократились в 9 раз. Производство промежуточных напитков крепостью от 15 до 22% упало сразу в 19,5 раз. Также сократилось производство ферментированных напитков крепостью до 6% в 2,5 раза. При этом в отдельных категориях наблюдался рост. Производство ферментированных напитков крепостью выше 6% увеличилось в 5,5 раз, а выпуск вина вырос на 88,5%. В предвыборное время принятие решений, возглавляемой новым премьером Андрисом Кулбергсом четырехпартийной коалиции, будет непростым, заявил журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич. Объясняя выбор кандидата на пост премьера, президент отметил, что ему казалось важным доверить ответственность за правительство партии, которая находилась в оппозиции, а в Кулбергсе он видел энергию и работоспособность. Ринкевич уклонился от оценки того, что Союз зеленых и крестьян сохраняет за собой руководство Министерством земледелия, хотя именно во время руководства этой политической силы началось дело о лесопереработчиках. По трактовке Ринкевича, политическую ответственность в этом деле оценят избиратели, а юридическую – следователи, тогда как президент должен оставаться нейтральным. Ринкевич указал, что перед новым правительством стоит много задач в сфере безопасности. Он подчеркнул, что в Латвии необходимо быть готовыми к провокациям, угрозам и диверсионным актам. «К сожалению, в ближайшее время эта ситуация не будет хорошей», – заявил президент. У сборной Латвии были хорошие шансы выйти в полуфинал чемпионата мира, но подвела реализация моментов, заявил главный тренер хоккейной сборной Латвии Харис Витулинш после поражения от Норвегии в четвертьфинале мирового первенства. «Так получилось. Моментов у нас было достаточно, чтобы забросить не одну шайбу, но в этот раз мы не забили. В то же время парни бились до конца, и им за это огромная благодарность», – подчеркнул Витулинш. Сборная Латвии заняла итоговое 6-е место на чемпионате мира 2026 года. Это второй лучший результат национальной команды за всю историю. Лучший результат был только в 2023 году, когда латвийские хоккеисты завоевали бронзовые медали. Муниципальное предприятие «Рига Сатексме» в первые три месяца этого года перевезла в общей сложности 29 миллионов 100 тысяч пассажиров. Это на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствует информация, обнародованная компанией. В отчете руководства, приложенном к финансовому отчету компании, отмечается, что на снижение пассажиропотока в основном повлияли суровые погодные условия в зимние месяцы, которые заставили многих пассажиров чаще выбирать удаленную работу и сократить повседневные поездки. Жители Латвии не спешат тратить крупные суммы на еду вне дома. Согласно исследованию Norstat, проведенному совместно с IPF Digital Latvia, 23% опрошенных тратят на походы в кафе от 21 до 50 евро в месяц, а 12% – не более 20 евро. Каждый пятый житель выделяет на еду вне дома от 51 до 100 евро, 13% – от 101 до 200. Лишь 3% признались, что их расходы превышают 200 евро. При этом 21% латвийцев вообще не питаются вне дома и не пользуются доставкой, а 7% признались, что просто не отслеживают такие траты.
Наиболее домашние традиции в питании наблюдаются в Латгале. 31% жителей там готовят исключительно дома и не заказывают еду. В Рижском регионе, напротив, только 14% полностью обходятся без общественного питания. Зато 24% тратят на это от 51 до 100 евро, а 15% от 101 до 200 евро в месяц. В семьях, где совокупный месячный доход превышает 1250 евро, гораздо чаще встречаются траты свыше 100 евро на кафе, рестораны или доставку. Среди домохозяйств с доходом до 550 евро привычка питаться вне дома встречается редко. Здесь большинство готовят сами. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: над Янтарным берегом. 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Сейм в четверг утвердил новое правительство, которое возглавит премьер-министр Андрес Кулбергс от объединенного списка. За правительство Кулбергса проголосовали 66 депутатов, против были 25. Против правительства Кулбергса голосовали депутаты от партии «Прогрессивные», за стабильность и «Латвия на первом месте», а также депутат «Нового единства» Давис Мартинш Даугавиетис. За правительство Кулбергса не голосовали Янис Патмалниекс от «Нового единства», а также депутаты распавшиеся парламентской фракции партии «За стабильность» Игорь Юдин и Амиль Салимов. Таким образом, истекли полномочия правительства ушедшего в отставку премьер-министра Эвика Силини. Новое правительство формируют объединенный список, национальное объединение, новое единство и союз зеленых и крестьян. В ведении объединенного списка в правительстве находятся Министерство финансов, юстиции, умного управления и регионального развития. На должность министра финансов утвержден Марис Кучинскис. На должность министра юстиции – Эдвард Смилтенс, на должность министра умного управления и регионального развития Эдгар Таварс. От нового единства свои посты в правительстве сохранили министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хасама Бумери. Министром обороны утвержден Райвис Мелнис. В свою очередь на должность министра сообщения назначен прежний министр внутренних дел Рихард Козловскис. Нацобъединение в новом правительстве возглавляет Министерство образования и науки, культуры, внутренних дел, а также климата и энергетики. Министром образования и науки стала Илза Индрексена. Министром внутренних дел Янис Домбрава. Министром культуры Наурис Пунтулис. На должность министра климата и энергетики утвержден Янис Виттенбергс. В свою очередь от Союза зеленых и крестьян в правительстве посты сохранили министр экономики Виктор Валынис, министр благосостояния Рейнис Узулниекс. А в должности министра земледелия утвержден Улдис Аугулис. Свой пост сохранила и спикер Сейма Дайга Мие. Президент Эдгар Ринкевич поручил Кулбергсу сформировать новое правительство после того, как в отставку ушла прежний премьер-министр Эвика Силиня. Новому правительству отведен короткий промежуток времени, но он будет полон работы, заявил журналистам на своей первой пресс-конференции, утвержденной на пост премьер-министра Андрес Кулбергс. Премьер-министр подчеркнул, что новому правительству придется работать без обычного периода на раскачку, концентрируясь на достижении немедленных результатов и интенсивном темпе работы. Работа правительства начнется незамедлительно над конкретными задачами по напряженному графику, включая международные встречи и заседания правительства. Уже в ближайшее время, отметил Кулбергс. Он акцентировал, что основной упор будет сделан на практическую работу, а не на дискуссии с соблюдением четких сроков и ориентиром на измеримые результаты. Новый глава правительства выразил намерение изменить существующую политическую культуру, укрепив стандарты этики и ответственности, а также внедрив иной подход к государственному управлению. Он отметил, что в условиях кризиса необходимы концентрированные и целенаправленные действия, которые позволят достичь лучших результатов. На вопрос о формировании команды Кулбергс ответил, что ее состав еще не полностью утвержден, и подчеркнул необходимость в ограниченный период времени привлечь максимально сильных кандидатов. Он высказал мнение, что в процессе принятия решений важны эффективность и полноценная дискуссия, особо отметив необходимость формального утверждения решений на заседании правительства без непродуктивных дебатов. Комментируя предстоящую работу коалиции в целом и тот факт, что против его правительства проголосовал также депутат коалиции, Давис Мартинш Даугавиетис от «Нового единства». Кулбергс подчеркнул, что у нового правительства будет стабильное большинство в Сейме, что позволит принимать решения более уверенно и избегать ситуации, когда голосования оказываются под угрозой из-за недостаточного числа депутатов. Он подчеркнул, что интенсивность работы правительства сохранится и в летний период, не исключая при необходимости внеочередные заседания Сейма для продвижения важных решений. Кулбергс подчеркнул необходимость изменить подход к управлению управлению госфинансами, уделяя больше внимания целесообразности расходов и долгосрочной отдаче. Премьер-министр также отметил, что в Латвии во многих сферах наблюдается неэффективное использование средств, в том числе в госзакупках, инфраструктурных проектах и решениях в области информационных технологий. Политик раскритиковал существующую практику концентрации на освоении фондов Европейского Союза как на самоцели, без проведения надлежащей оценки влияния этих инвестиций на народное хозяйство и их способности создавать добавленную стоимость. Глава правительства подчеркнул, что необходим подход, при котором приоритетом являются интересы Латвии и потенциал создания с помощью вложений экономической отдачи в будущем. Он также отметил риск того, что государство слишком полагается на внешнее финансирование, и подчеркнул, что необходимо укреплять способность зарабатывать самостоятельно и создавать устойчивый рост. Также Кулбергс подчеркнул, что в госбюджете всегда можно сэкономить, если расходы тщательно согласованы с доходами и оценена их эффективность. В Латвии обсуждаются меры по усилению профилактики насилия и травли в школах, включая внедрение более четких процедур сообщения о таких случаях, повышение квалификации педагогов и раннее выявление эмоциональных и поведенческих проблем у детей. Соответствующие предложения прозвучали 28 мая на заседании Консультативного совета «Образование для всех» в Министерстве образования и науки. Участники заседания отметили необходимость внедрения в школах единого и доступного порядка сообщения о случаях насилия, а также сделать так, чтобы дети знали, куда могут обратиться за помощью. Отдельно подчеркивалась важность недопущения ситуации, когда сообщения о насилии игнорируются или рассматриваются с задержкой. Эксперты отметили, что школы должны более тесно сотрудничать с социальными службами, медучреждениями и родителями для своевременного реагирования на проблемные ситуации. В ходе обсуждения было отмечено, что насилие и чувство небезопасности в школьной среде напрямую влияют на успеваемость учащихся, их эмоциональное состояние, а также повышают риск преждевременного ухода из системы образования. Это, по словам участников, подтверждается международными исследованиями, что подчеркивает необходимость комплексного подхода к профилактике и реагированию. Генеральный секретарь Латвийского национального комитета ЮНЕСКО Байба Молника заявила, что борьба с буллингом и кибербуллингом не может ограничиваться реакцией на отдельные инциденты. По ее словам, необходим системный подход, включающий нормативную базу, безопасную школьную среду, подготовку педагогов, развитие социальных и эмоциональных навыков у учащихся, а также эффективные механизмы поддержки отчетности. Молника подчеркнула, что важно создать такую среду, в которой дети и подростки не боялись сообщать о пережитом опыте, поскольку молчание часто способствует продолжению насилия. На заседании также обсуждалась необходимость усиления цифровой грамотности и профилактики кибербуллинга, а также оценка влияния чрезмерной цифровой нагрузки на эмоциональное благополучие детей. Среди предложений более широкое использование данных и технологий в системе образования для раннего выявления рисков, обновление кодекса этики педагогов и укрепление культуры уважительного общения в школах. Отдельное внимание было уделено дошкольному образованию и роли помощников педагогов в раннем выявлении проблем у детей. Также подчеркивалась важность развития культурного и гражданского образования для формирования у учащихся чувства принадлежности и безопасной школьной среды. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! В четверг, 28 мая, был подписан договор между государственной погранохраной и компанией «Леонардо СПА» о покупке трех многофункциональных вертолетов среднего класса. Закупаемые в рамках проекта «Сейф» вертолеты будут оснащены таким образом, чтобы наряду с обеспечением охраны госграницы их можно было использовать также в поисково-спасательных операциях, тушении лесных пожаров, экстренной медицинской транспортировке, а также для выполнения других важных задач в сфере внутренней безопасности и гражданской обороны. Общий объем инвестиций МВД в рамках инструмента «Сейф» планируется в размере 80 миллионов евро. Эта сумма предусматривает не только покупку вертолетов, но и обучение персонала, первоначальное техническое обслуживание вертолетов, инструменты, оборудование и оснащение для техобслуживания. Латвия из статуса вечно догоняющей страны превращается в главного экономического фаворита Балтийского региона, заявил литовский экономист Жигимантас Маурицас. По оценке эксперта, Рига начала выигрывать конкуренцию за капитал, создавая более комфортные условия для транспортных, IT и финтех-компаний. Маурицис отмечает, что в Латвию все чаще перебираются и предприятия из Литвы, привлеченные проактивной позицией местных властей. Экономист считает, что пока соседи почивали на лаврах прошлых успехов, Латвия методично работала над ошибками. В частности, латвийское правительство избежало резких изменений в чувствительных сферах, тогда как Литва рискует наступить на эстонские грабли в вопросе реформы второго пенсионного уровня. Маурицис опасается, что если в Литве разрешат массовое изъятие пенсионных накоплений, а доля желающих может превысить 40%, это спровоцирует инфляционный взрыв, который затормозит развитие страны на годы вперед. На этом фоне латвийская стратегия выглядит более взвешенной. Способность Риги вовремя подхватывать возможности, которые упускают соседи, может закрепить за ней статус нового регионального лидера. Сборная Латвии по хоккею в четвертьфинале чемпионата мира уступила сборной Норвегии со счетом 0-2. В первом периоде чаще по воротам бросала латвийская команда, но не реализовала пару хороших моментов. Норвежцы же свой первый гол забили на 28-й минуте. В третьем периоде Латвия усиленно атаковала, а когда в конце матча Гудлевскиса сменил шестой полевой игрок, скандинавы за 16 секунд до сирены отправили шайбу в пустые ворота. 0-2. На этом латвийская сборная завершила свои выступления на турнире. Новый премьер-министр Андрис Кулбергс хочет в ближайшее время провести выездное заседание правительства в Латгале, где в последнее время произошло несколько инцидентов с дронами. Об этом Кулбергс заявил вечером в четверг на первом торжественном заседании нового правительства, добавив, что необходимо выслушать жителей Латгале. Кулбергс напомнил членам кабинета министров, что впереди их ждут 4 мощных рабочих месяца, в течение которых необходимо работать так, чтобы после этого правительства остались дела, а не слова. Он поблагодарил присутствовавшего на заседании президента Латвии Эдгара Ринкевича за доверие и предоставленную возможность занять этот ответственный пост. Кулбергс подчеркнул, что партии, формирующие правительство, доказали государственный подход, поскольку смогли договориться за столь короткое время, и кабинет министров коалиции 4 партий смог полноценно начать работу. Новый премьер отметил, что ждет от каждого министра 3 основных задач, которые они должны выполнить в рамках работы этого правительства. Он пообещал обсудить эти задачи с каждым из министров. Как сообщалось ранее, в четверг 28 мая Сейм Латвии проголосовал за утверждение правительства Андриса Кулбергса, сформированное объединенным списком, новым единством, союзом зеленых и крестьян и национальным объединением. За утверждение проголосовали все 66 депутатов от коалиционных партий. Против были 25 депутатов, в основном из Латвии на первом месте и прогрессивных, а также независимые. В первом квартале 2026 года в Латвии было произведено 7 300 000 литров алкогольных напитков без учета пива. Это на 41,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные службы госдоходов. Наиболее резкое снижение зафиксировано в производстве промежуточных алкогольных напитков крепостью до 15%. Объемы сократились в 9 раз. Производство промежуточных напитков крепостью от 15 до 22% упало сразу в 19,5 раз. Также сократилось производство ферментированных напитков крепостью до 6% в 2,5 раза. При этом в отдельных категориях наблюдался рост. Производство ферментированных напитков крепостью выше 6% увеличилось в 5,5 раз, а выпуск вина вырос на 88,5%. В предвыборное время принятие решений, возглавляемой новым премьером Андрисом Кулбергсом 4-партийной коалиции, будет непростым, заявил журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич. Объясняя выбор кандидата на пост премьера, президент отметил, что ему казалось важным доверить ответственность за правительство партии, которая находилась в оппозиции, а в Кулбергсе он видел энергию и работоспособность. Ринкевич уклонился от оценки того, что Союз зеленых и крестьян сохраняет за собой руководство Министерством земледелия, хотя именно во время руководства этой политической силы началось дело о лесопереработчиках. По трактовке Ринкевича, политическую ответственность в этом деле оценят избиратели, а юридическую – следователи, тогда как президент должен оставаться нейтральным. Ринкевич указал, что перед новым правительством стоит много задач в сфере безопасности. Он подчеркнул, что в Латвии необходимо быть готовыми к провокациям, угрозам и диверсионным актам. «К сожалению, в ближайшее время эта ситуация не будет хорошей», – заявил президент. У сборной Латвии были хорошие шансы выйти в полуфинал чемпионата мира, но подвела реализация моментов, заявил главный тренер хоккейной сборной Латвии Харис Витулинш после поражения от Норвегии в четвертьфинале мирового первенства. «Так получилось. Моментов у нас было достаточно, чтобы забросить не одну шайбу, но в этот раз мы не забили. В то же время парни бились до конца, и им за это огромная благодарность», подчеркнул Витулинш. Сборная Латвии заняла итоговое 6-е место на чемпионате мира 2026 года. Это второй лучший результат национальной команды за всю историю. Лучший результат был только в 2023 году, когда латвийские хоккеисты завоевали бронзовые медали. Муниципальное предприятие «Рига Сатексме» в первые три месяца этого года перевезла в общей сложности 29 миллионов 100 тысяч пассажиров. Это на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствует информация, обнародованная компанией. В отчете руководства, приложенном к финансовому отчету компании, отмечается, что на снижение пассажиропотока в основном повлияли суровые погодные условия в зимние месяцы, которые заставили многих пассажиров чаще выбирать удаленную работу и сократить повседневные поездки. Жители Латвии не спешат тратить крупные суммы на еду вне дома. Согласно исследованию Norstat, проведенному совместно с IPF Digital Latvia, 23% опрошенных тратят на походы в кафе от 21 до 50 евро в месяц, а 12% не более 20 евро. Каждый пятый житель выделяет на еду вне дома от 51 до 100 евро, 13% от 101 до 200. Лишь 3% признались, что их расходы превышают 200 евро. При этом 21% латвийцев вообще не питаются вне дома и не пользуются доставкой, а 7% признались, что просто не отслеживают такие траты. Наиболее домашние традиции в питании наблюдаются в Латгале. 31% жителей там готовят исключительно дома и не заказывают еду. В Рижском регионе, напротив, только 14% полностью обходятся без общественного питания. Зато 24% тратят на это от 51 до 100 евро, а 15% от 101 до 200 евро в месяц. В семьях, где совокупный месячный доход превышает 1250 евро, гораздо чаще встречаются траты свыше 100 евро на кафе, рестораны или доставку. Среди домохозяйств с доходом до 550 евро привычка питаться вне дома встречается редко. Здесь большинство готовят сами. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Первым распоряжением Яниса Домбравы от нацобъединения на посту министра внутренних дел стало распоряжение об использовании только государственного языка на рабочем месте и при исполнении обязанностей. В заявлении для СМИ Домбрава указал, что государственным языком в Латвии является латышский, и его первое распоряжение обязывает всех работающих в системе внутренних дел при исполнении служебных обязанностей и в общении с жителями и коллегами использовать только исключительно госязык. Сегодня для большинства латвийских школьников завершается 2025-26 учебный год. У учеников с 1 по 8 и с 10 по 11 класс учебный год завершится в пятницу, тогда как у 9-классников 12 июня, а у выпускников 12-х классов 19 июня. В начале учебного года за парты сели 223 696 учеников с 1 по 12 классы, свидетельствует обобщенное Министерством образования и науки информация. На проходящем в Цюрихе Конгрессе Международной Федерации Хоккея на льду право на проведение чемпионата мира 2030 года среди мужчин было предоставлено Латвии и Финляндии, сообщает Хоккейная ассоциация Финляндии. В декабре прошлого года Латвийская Федерация Хоккея совместно с Хоккейной ассоциацией Финляндии начала процесс подачи заявки на проведение чемпионата мира в 2030 году. Они были единственными кандидатами на проведение турнира. Латвия уже принимала чемпионаты мира в 2006, 2021, 2023 годах. В 2027 году чемпионат мира пройдет в Германии. В 2028 – во Франции. В 2029 – в Словакии. В 2030 году также пройдут зимние Олимпийские игры. ВВП Латвии в первом квартале этого года в сопоставимых ценах, согласно сезонно и календарно невыровненным данным, вырос по сравнению с соответствующим периодом 2025 года на 2,5%, сообщает Центральное статистическое управление. Согласно сезонно и календарно скорректированным данным, ВВП Латвии в первом квартале 2026 года по сравнению с соответствующим периодом 2025 также увеличился на 2,5%. В свою очередь, по сравнению с четвертым кварталом 2025 года, рост ВВП Латвии в сопоставимых ценах, согласно сезонно и календарно выровненным данным, составил в первом квартале текущего года 0,6%. В фактических ценах ВВП Латвии в первом квартале этого года составил 9 миллиардов 856 миллионов евро. Добровольцы службы государственной обороны отдают предпочтение службе недалеко от Риги. Самыми популярными местами службы являются штабной батальон национальных вооруженных сил в Адаже и воздушные силы в Лейлварде. Куда меньше желаний у призывников служить в Алуксне, Лузнаве и Скрунде. В связи с чем актуализировался вопрос о привлечении молодых солдат в регионы. Добровольцы СГО являются первичной целевой группой национальных вооруженных сил, так как отсев среди них сравнительно невелик. В целом 70-75% из них пополняют ряды вооруженных сил, в то время как из числа подлежащих обязательному призыву только 20%. Поэтому соотношение ресурсов, которые необходимо вложить в отбор в обеих группах, составляет 1:4, сообщил на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции директор департамента СГО Министерства обороны Кристерс Граузе. На данный момент из 1806 лиц, прошедших отбор для службы, по состоянию здоровья было оспорено 17 случаев, по 10 принято решение, а 7 еще находятся на рассмотрении. Председатель Центральной медицинской экспертной комиссии национальных вооруженных сил Сандис Степинш в качестве причины, почему некоторым призывникам удается обжаловать отказ комиссии, назвал пограничные случаи, когда параметры здоровья одновременно и соответствовали, и не соответствовали установленным требованиям. В числе наиболее частых проблемных случаев – патологии позвоночника, дерматологические заболевания или проблемы со зрением. На вопрос, оспаривают ли решение комиссии только добровольцы, Степинш ответил, что в группе призывников на обязательную службу, которые отбираются по принципу лотереи, некоторые молодые люди хотят доказать, что они не годны для СГО. Однако в большинстве таких случаев молодых людей признают пригодными к службе. Новое правительство должно принять решение о завершении железнодорожного проекта «Рейл-Балтика». Не позднее 2035 года, заявил председатель Совета совместного предприятия стран Балтии АО «Эрби Райл» Матис Пайгле. Он отметил, что самое важное решение, которое необходимо принять сейчас, касается финансирования и реализации проекта в разумные сроки. Да, это трудное решение, потому что нужно признать допущенные ошибки, но нет другого выхода, кроме как четко заявить: мы завершим «Райл Балтика» не позднее 2035 года, обязуясь сделать все, чтобы это произошло быстрее. Это позволило бы распределить софинансирование Латвии на 8 лет, а не концентрировать его в 4 года, чего бюджет не может себе позволить, сказал Пайгле. Он также отметил, что такое решение дало бы разумные сроки для поставщиков, поскольку в настоящее время никто не готов взяться за реализацию проекта до 2030 года или же требует за это несоразмерно высокую цену. Это, по словам Пайгле, дало бы также реальные возможности реализовать проект публично частичного партнерства на северном участке основной трассы. При нынешнем темпе принятия решений в правительстве и прогрессе завершить Rail Baltic в Латвии в 2030 году невозможно даже теоретически. Каждый день, когда Латвия не принимает важных решений, продлевает сроки и делает

0: Сообщения отметили, что «Аэробалтик» продолжает обеспечивать полеты в соответствии с запланированной программой. Заем позволяет поддерживать стабильную сеть маршрутов, избегая резких изменений и смягчая влияние роста цен на топливо. В ходе международной операции в Украине, в Харькове, пресечена деятельность организованной преступной группы, которая содержала мошеннический колл-центр. Преступники целенаправленно обманывали пожилых людей, которые уже ранее становились жертвами мошенников. В Латвии выявлено не менее 50 пострадавших, однако правоохранители допускают, что их число может быть больше. Международная операция, в которой также принимали участие госполиция и прокуратура Латвии, состоялась в конце мая. Злоумышленники пользовались доверием и уязвимостью жертв, цинично манипулировали, регулируя их надеждами вернуть утерянные средства, чтобы выманить деньги повторно. Начато уголовное производство. Подозреваемыми признаны 5 человек. В отношении 2 избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В отношении 3 подозреваемых – домашний арест. Следствие продолжается. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В четверг, 28 мая, был подписан договор между государственной погранохраной и компанией Leonardo S.p.A. о покупке 3 многофункциональных вертолетов среднего класса. Закупаемые в рамках проекта «Сейф» вертолеты будут оснащены таким образом, чтобы наряду с обеспечением охраны госграницы их можно было использовать также в поисково-спасательных операциях, тушении лесных пожаров, экстренной медицинской транспортировке, а также для выполнения других важных задач в сфере внутренней безопасности и гражданской обороны. Общий объем инвестиций МВД в рамках инструмента «Сейф» планируется в размере 80 миллионов евро. Эта сумма предусматривает не только покупку вертолетов, но и обучение персонала, первоначальное техническое обслуживание вертолетов, инструменты, оборудование и оснащение для техобслуживания. Латвия из статуса вечно догоняющей страны превращается в главного экономического фаворита Балтийского региона, заявил литовский экономист Жигимантас Маурицас. По оценке эксперта, Рига начала выигрывать конкуренцию за капитал, создавая более комфортные условия для транспортных, IT и финтех-компаний. Маурицас отмечает, что в Латвию все чаще перебираются и предприятия из Литвы, привлеченные проактивной позицией местных властей. Экономист считает, что пока соседи почивали на лаврах прошлых успехов, Латвия методично работала над ошибками. В частности, латвийское правительство избежало резких изменений в чувствительных сферах, тогда как Литва рискует наступить на эстонские грабли в вопросе реформы второго пенсионного уровня. Маурицас опасается, что если в Литве разрешат массовое изъятие пенсионных накоплений, а доля желающих может превысить 40%, это спровоцирует инфляционный взрыв, который затормозит развитие страны на годы вперед. На этом фоне латвийская стратегия выглядит более взвешенной. Способность Риги вовремя подхватывать возможности, которые упускают соседи, может закрепить за ней статус нового регионального лидера. Сборная Латвии по хоккею в четвертьфинале чемпионата мира уступила сборной Норвегии со счетом 0-2. В первом периоде чаще по воротам бросала латвийская команда, но не реализовала пару хороших моментов. Норвежцы же свой первый гол забили на 28-й минуте. В третьем периоде Латвия усиленно атаковала, а когда в конце матча Гудлевскиса сменил 6-й полевой игрок, скандинавы за 16 секунд до сирены отправили шайбу в пустые ворота. 0-2. На этом латвийская сборная завершила свои выступления на турнире. Новый премьер-министр Андрис Кулбергс хочет в ближайшее время провести выездное заседание правительства в Латгале, где в последнее время произошло несколько инцидентов с дронами. Об этом Кулбергс заявил вечером в четверг на первом торжественном заседании нового правительства, добавив, что необходимо выслушать жителей Латгале. Кулбергс напомнил членам кабинета министров, что впереди их ждут 4 мощных рабочих месяца, в течение которых необходимо работать так, чтобы после этого правительства остались дела, а не слова. Он поблагодарил присутствовавшего на заседании президента Латвии Эдгара Ринкевича за доверие и предоставленную возможность занять этот ответственный пост. Кулбергс подчеркнул, что партии, формирующие правительство, доказали государственный подход, поскольку смогли договориться за столь короткое время, и кабинет министров коалиции 4 партий смог полноценно начать работу. Новый премьер отметил, что ждет от каждого министра 3 основных задач, которые они должны выполнить в рамках работы работы этого правительства. Он пообещал обсудить эти задачи с каждым из министров. Как сообщалось ранее, в четверг 28 мая Сейм Латвии проголосовал за утверждение правительства Андриса Кулбергса, сформированное объединенным списком «Новым единством»

Союзом зеленых и крестьян и Национальным объединением. За утверждение проголосовали все 66 депутатов от коалиционных партий. Против были 25 депутатов, в основном из Латвии на первом месте и прогрессивных, а также независимые. В первом квартале 2026 года в Латвии было произведено 7 300 000 литров алкогольных напитков без учета пива. Это на 41,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные службы госдоходов. Наиболее резкое снижение зафиксировано в производстве промежуточных алкогольных напитков крепостью до 15%. Объемы сократились в 9 раз. Производство промежуточных напитков крепостью от 15 до 22% упало сразу в 19,5 раз. Также сократилось производство ферментированных напитков крепостью до 6% в 2,5 раза. При этом в отдельных категориях наблюдался рост. Производство ферментированных напитков крепостью выше 6% увеличилось в 5,5 раз, а выпуск вина вырос на 88,5%. В предвыборное время принятие решений, возглавляемой новым премьером Андрисом Кулбраксом четырехпартийной коалиции, будет непростым, заявил журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич. Объясняя выбор кандидата на пост премьера, президент отметил, что ему казалось важным доверить ответственность за правительство партии, которая находилась в оппозиции, а в Кулбраксе он видел энергию и работоспособность. Ринкевич уклонился от оценки того, что Союз зеленых и крестьян сохраняет за собой руководство Министерством земледелия, хотя именно во время руководства этой политической силы началось дело о лесопереработчиках. По трактовке Ринкевича, политическую ответственность в этом деле оценят избиратели, а юридическую – следователи, тогда как президент должен оставаться нейтральным. Ринкевич указал, что перед новым правительством стоит много задач в сфере безопасности. Он подчеркнул, что в Латвии необходимо быть готовыми к провокациям, угрозам и диверсионным актам. «К сожалению, в ближайшее время эта ситуация не будет хорошей», – заявил президент. У сборной Латвии были хорошие шансы выйти в полуфинал чемпионата мира, но подвела реализация моментов, заявил главный тренер хоккейной сборной Латвии Харис Витулинш после поражения от Норвегии в четвертьфинале мирового первенства. «Так получилось. Моментов у нас было достаточно, чтобы забросить не одну шайбу, но в этот раз мы не забили. В то же время парни бились до конца, и им за это огромная благодарность», – подчеркнул Витулинш. Сборная Латвии заняла итоговое 6-е место на чемпионате мира 2026 года. Это второй лучший результат национальной команды за всю историю. Лучший результат был только в 2023 году, когда латвийские хоккеисты завоевали бронзовые медали. Муниципальное предприятие «Рига Сатексме» в первые три месяца этого года перевезла в общей сложности 29 миллионов 100 тысяч пассажиров. Это на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствует информация, обнародованная компанией. В отчете руководства, приложенном к финансовому отчету компании, отмечается, что на снижение пассажиропотока в основном повлияли суровые погодные условия в зимние месяцы, которые заставили многих пассажиров чаще выбирать удаленную работу и сократить повседневные поездки. Жители Латвии не спешат тратить крупные суммы на еду вне дома. Согласно исследованию Norstat, проведенному совместно с IPF Digital Latvia, 23% опрошенных тратят на походы в кафе от 21 до 50 евро в месяц, а 12% – не более 20 евро. Каждый пятый житель выделяет на еду вне дома от 51 до 100 евро, 13% – от 101 до 200. Лишь 3% признались, что их расходы превышают 200 евро. При этом 21% латвийцев вообще не питаются вне дома и не пользуются доставкой, а 7% признались, что просто не отслеживают такие траты. Наиболее домашние традиции в питании наблюдаются в Латгале. 31% жителей там готовят исключительно дома и не заказывают еду. В Рижском регионе, напротив, только 14% полностью обходятся без общественного питания. Зато 24% тратят на это от 51 до 100 евро, а 15% от 101 до 200 евро в месяц. В семьях, где совокупный месячный доход превышает 1250 евро, гораздо чаще встречаются траты свыше 100 евро на кафе, рестораны или доставку. Среди домохозяйств с доходом до 550 евро привычка питаться вне дома встречается редко. Здесь большинство готовят сами. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

над Янтарным берегом. 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

latest hit to the wisdom of old. But I'm always alone

над Янтарным берегом. 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Радио «Мелодия». Радио «Мелодия».

Над янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».
1: Бонэйр. Остров Бонэйр, расположенный в Карибском море недалеко от Венесуэлы, является заморской территорией Голландии. Обычно его включают в группу Карибских Нидерландов, в которую также входят острова Саба и Синт-Эстатиус, хотя территориально они находятся достаточно далеко друг от друга. К тому же Бонэйр пользуется гораздо большей популярностью у туристов, чем два других голландских острова. Отдыхающих он привлекает своей историей, ландшафтом и подводным миром. Сам остров довольно необычный. Там практически нет деревьев, и большую часть занимают кактусы – единственные растения, которым вполне подходит неплодородная почва Бонэйра. Кстати, именно она в свое время стала причиной, почему на острове, в отличие от других территорий в Карибии,

0: Карибском море не были разбиты плантации. Зато европейцы нашли там залежи соли и долгое время завозили на остров африканских рабов для работ на соляных копях. Для них были построены маленькие розовые домики, которые до сих пор сохранились в довольно хорошем состоянии и считаются одной из местных достопримечательностей. Звание другой достопримечательности Бонейра принадлежит местной фауне. На острове обитают целые стаи фламинго. Посмотреть на них можно на соляном озере Готтамейер. Также на Бонейре находится гнездилище этих птиц, но, к сожалению, доступ к ним для туристов закрыт. А вот с кем встреча точно не составит труда, так это с дикими ослами. Они появились на острове много веков назад, вместе с первыми европейцами, и, в отличие от пугливых фламинго, ведут себя очень дружелюбно с людьми. Однако главное, для чего приезжают на Бонейр, это береговой дайвинг. Мало того, что береговая линия острова испещрена рифами и наводнена различными подводными обитателями, так и посмотреть на них можно за весьма скромную плату. Учитывая, что дайвинг на Бонейре не предполагает выхода далеко в море, многие любители погружения не пользуются услугами профессиональных инструкторов, а снаряжение и сопутствующие услуги стоят там недорого по сравнению с другими Карибскими островами. Благодаря этому Бонейр считается одним из наиболее бюджетных дайвинг-курортов в мире.
1: Открывая острова на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
2: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz par 40% veikalos maksima!
3: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar Paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 €. Ar Paldies karti autiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima!
4: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу Collins Live Experience. 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. Collins Live Experience. 12 июня в Лепае. Концертный зал Путвейне. И 13 июня в Елгаве. Концертный зал Митова.
5: Билеты Билишу Парадизе.
0: Реклама на Радио Мелодия.

Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
2: Veikalos Maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 26. maija līdz 1. jūnijam. Latvijas garie gurķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 3,49 centi kilogramā. Pilnpiena biezpiens Jaunpils – 9%. 1 kilograms – 3,49 centi. Maksima – lai nekā netrūktu!
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».
1: Бридж. Принято считать, что бридж – это чисто английская карточная игра. В действительности же у бриджа довольно запутанная родословная. Среди его предшественников такие некогда популярные игры, как вист, винт и бастон. Впрочем, по мнению историков, это лишь дедушки и бабушки бриджа, а право прародителя принадлежит биричу или русскому висту. Под таким названием в 1885 году появилось первое описание игры, сделанное неким Джоном Коллином. Бирич был известен на Балканах и на французской Ривьере еще в начале 1870-х, откуда и попал в Лондон. Там трудное название переиначили, и получился легко произносимый бридж. Впрочем, правила игры формировались еще несколько десятилетий. Нечто сильно похожее на современный бридж появилось в 1925 году при непосредственном участии американцев.

0: Чарльза Стерлинга Вандербильта, чемпиона мира в этой игре и вложившего в популяризацию бриджа немало денег. В бридж играли многие известные люди, такие как Маргарет Тэтчер, Омар Шариф, Билл Гейтс, Уоррен Баффет и другие. А в правительстве премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля даже существовала специальная должность – партнер премьера по игре в бридж. Бридж – игра интеллектуальная. По своей сложности и популярности бридж стоит в одном ряду с такими играми, как шахматы и го. Существует две ее разновидности – роберный, который практикуется в домашней игре, и спортивный бридж. Последний – единственная из карточных игр, признанная Международным олимпийским комитетом в качестве официального вида спорта.
1: Избранные удовольствия. На радио «Мелодия».

0: реклама на Радио Мелодия.
1: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne, Levija, viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietas skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
2: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на тены и сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу сервис».
2: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
3: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу Collins Live Experience. 12 июня в Лебое и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. Collins Live Experience. 12 июня Лебое. Концертный зал Путвейне. И 13 июня в Елгаве. Концертный зал Митова. Билеты Билишу Парадизе.
0: Реклама на Радио Мелодия.

над Янтарным берегом. 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
2: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Рататуй.
1: Если бы прованские крестьяне, которые придумали рататуй, узнали, что два столетия спустя он будет считаться едва ли не главным блюдом французской кухни и подаваться в каждом ресторане, они бы очень удивились. Само слово «рататуй» характеризует происхождение блюда. «Рата» – просторечный вариант слова «еда», а «туе» означает «перемешивать». Впервые рецепт рататуя описали в кулинарной книге конца 18 века. Это считалось летним блюдом, которое готовили из того, что выросло в огороде – кабачков, помидоров, перца, лука и чеснока. Все полагалось порезать кружочками, уложить слоями и запечь. При этом в старинном рецепте особо подчеркивалось, что в блюдо ни в коем случае нельзя добавлять мясо, фасоль и оливки, а вот оливковое масло и прованские травы обязательно. Современные повара готовят рататуй разными способами. Не только запекают, но и тушат и жарят. А список возможных ингредиентов теперь включает баклажан, тыкву, картофель и рис. Новую волну популярности рататуй пережил совсем недавно, когда на экраны кинотеатров вышел одноименный мультфильм режиссера Брэда Берта. Герой этого мультика, крысенок-повар Реми, готовит рататуй как раз по традиционному рецепту с классической сервировкой.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
2: Это вообще нужно измерять?
1: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
3: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
4: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на билетосервис.lv.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Veikalos Maksima brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 28. maija līdz 1. jūnijam piedāvājumi ar paldies karti. Cukurs Extra Line 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Papīra dvieli Zeva Jumbo Everyday 2,49 centi. Maksima.
2: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты Лайма-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
0: Реклама на Радио Мелодия.

над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: «Полисы мира» на радио «Мелодия».
1: Стокгольм.
2: Шведская столица Стокгольм – это сказочный мир писательницы Астрид Линдгрен. Безграничная любовь к кофе и выпечке, баланс и равновесие во всех сферах жизни. Здесь нищие просят подаяния, указывая электронный счет для перевода денег. Ребенка нельзя даже легонько шлепнуть, так же, как нельзя сделать это по отношению к соседу. А собак запрещено оставлять дома одних дольше, чем на 4 часа, чтобы не причинить им стресс. По сравнению с такими гигантами, как Нью-Йорк, Пекин, Токио или даже Москва, Стокгольм с его 2 миллионами населения может показаться большой деревней. Однако в масштабах всей Швеции это самый что ни на есть настоящий мегаполис. Местный образ жизни на шведском называется «лагом». В переводе это означает «достаточный, умеренный, в самый раз». Основная идея заключается в умении сохранять баланс и равновесие, например, между работой и отдыхом. В этом аспекте, кстати, принцип «лагом» активно поддерживается со стороны государства. Система устроена таким образом, что приоритетом всегда остается семья, а не работа. Даже в декрет здесь ходят оба родителя. А если дети болеют, то родитель, оставшийся с ними дома, получает 80% от своей зарплаты. Летом же по закону все могут взять отпуск на 4 недели подряд, чтобы провести время с семьей. Кстати, лето в Стокгольме длится в среднем 3 недели в июле. В это время все городские пляжи забиты, всюду пикники и пахнет шашлыком. Горожане ловят каждую возможность как можно дольше погреться на солнце. Жители Стокгольма, как и шведы вообще, отличаются приветливостью и вежливостью. Еще в них есть одна невероятная и для многих непонятная черта, заставляющая их налаживать быт других, порой совершенно посторонних людей. Будь то растерянного вида турист на улице или новенький коллега. Местные нередко берут шефство над иностранцами, чтобы помочь им адаптироваться к жизни в городе, жертвуя собственным свободным временем. Вместе с этим дорасти до статуса друга здесь проблематично. Для этого нужно дружить десятилетиями и поддерживать связи во что бы то ни стало. Стокгольмцы отличаются особым пристрастием к спорту. Здесь все от мала до велика бегают, многие марафонцы. Кто не бегает, тот танцует, занимается йогой или ходит в спортзал. Стремясь качественно прожить положенные по статистике 86 лет и соответствовать шведской нации с очень низким индексом ожирения – около 15%. В целом, в Стокгольме очень чисто, безопасно и приятно находиться. Правда, получение радости от жизни в этом городе для кого-то может быть осложнено тем, что, начиная с конца октября, становится слишком темно и холодно, чтобы куда-то выходить. Поэтому многие сидят дома при свечах и проводят время в компаниях. Для таких посиделок есть даже отдельное слово – «ситнинг». Впрочем, несмотря на это, шведская столица регулярно занимает верхние позиции в рейтингах самых комфортных для жизни мегаполисов мира. Это ли не признание заслуг Стокгольма, в котором высоко ценится качество жизни и делается все, чтобы сделать мегаполис еще более совершенным?
0: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
2: Невыключенный утюг?
1: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
3: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
4: Очки «Филман».
3: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
5: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
6: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti autiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima!
7: Легендарная группа «Нэнсия» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнсия» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
8: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
7: Билеты «Пилишус Сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия».

над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
1: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK – официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на билишусервис.лв.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».
1: Карнаби-стрит. Самая известная пешеходная торговая улица Лондона, Карнаби-стрит, расположена в районе Сохо, недалеко от Оксфорд-стрит и Риджент-стрит. Название улицы перешло к ней от здания «Карнаби-хаус», построенного здесь в 1683 году. Сама Карнаби-стрит была проложена между 1685 и 86 годами. Изначально это был обычный жилой квартал, в котором в начале 19 века был открыт рынок. До середины 20-го столетия улица ни для кого не представляла особого интереса, пока в 1958 году одна из ключевых фигур свингующего Лондона, известный дизайнер одежды Джон Стивен, не открыл здесь свой бутик «His Clothes». За ним на Карнаби-стрит стянулись, открывая свои магазинчики, коллеги Джона по текстильному цеху, а также многочисленные покупатели. Вслед за магазинами на соседних улочках появились и андерграундные клубы, где начинали свою музыкальную карьеру такие команды, как The Who и Rolling Stones. В середине 60-х о Карнаби-стрит узнали во всем мире, после того, как на обложке американского журнала Time Magazine появилась ее фотография, а в статье, посвященной модному тогда британскому молодежному движению, она была названа символом свингующего Лондона. Сейчас на Карнаби-стрит магазинов стало еще больше. Правда, теперь они рассчитаны не только на представителей какой-либо субкультуры, а на значительно более широкие массы. Независимые бутики здесь также сохранились, но в основном не на самой Карнаби-стрит, а в близлежащих переулках.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: 3. Augusts. Tikai viens vakars, tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne, Levija, viņas balss, kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. Augusts. Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
2: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
3: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
2: Ух ты! Безумно выгодно.
4: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
5: Большие города.
6: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на «Билишу сервис».
0: Реклама на «Радио Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilešuservis.lv.
1: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam, hobija preču veikali sportam un atpūtēji, izlaušanās istaba pēc paša izvēles, atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
2: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу Collins Live Experience. 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. Collins Live Experience. 12 июня в Лепае. Концертный зал Путвейне. И 13 июня в Елгаве. Концертный зал Митова. Билеты Билешу Парадизе.
0: Реклама на Радио Мелодия.

над янтарным берегом. Два часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Ка-чинг.
1: Реклама на радио «Мелодия».
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
4: Это вообще нужно измерять?
3: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
5: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
1: Реклама на радио «Мелодия».

0: Особо важные персоны. На радио «Мелодия».
1: Майкл Джеффри Джордан. Выдающийся американский баскетболист, атакующий защитник, бывший игрок НБА. Джордан сыграл важную роль в популяризации Национальной баскетбольной ассоциации во всем мире. Стоит заметить, что Майкл на втором курсе колледжа не прошел баскетбольную команду по причине небольшого роста. Но эта неудача не только не сломила великого спортсмена, а наоборот, положила начало великой работе над собой, которая принесла Джордану мировую славу и признание. У Майкла, как и у всех звезд, есть свои приметы и привычки. Так, в фильме «Космический баскетбол» он говорит, что раньше одевал старые шорты университета Северной Каролины под основную форму. Это на самом деле правда. Майкл делал так, потому что верил, что это принесет удачу. Также в отелях, в которых Джордан останавливался перед играми, он резервировал комнаты на имя Лерой Смит, принадлежащие парню, который побил его в 10 классе. Температуру в номерах он старался делать как можно выше, так как верил, что это убережет его от болезней. Несмотря на сильный характер, Майклу не чужды страхи. Например, он ужасно боится воды, так как в детстве стал свидетелем гибели своего друга и сам чуть было не утонул в баскетбольном лагере. Во время купания Джордана и его приятеля потащило в открытый океан подводное течение. «Мне удалось вырваться и доплыть до берега», — говорит баскетболист, — «но мой друг не вернулся». Помимо баскетбольных рекордов, Майклу принадлежит и еще один — самый дорогой развод в истории спорта и шоу-бизнеса. По некоторым подсчетам, процесс обошелся Майклу более чем в 150 миллионов долларов. Сейчас же Джордан зарабатывает 80 миллионов долларов ежегодно по контракту со спортивной компанией Nike, что значительно превышает зарплату всей компании этой марки в Малайзии.
0: Особо важные персоны. На радио «Мелодия».

Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Рататуй.
1: Если бы прованские крестьяне, которые придумали рататуй, узнали, что два столетия спустя он будет считаться едва ли не главным блюдом французской кухни и подаваться в каждом ресторане, они бы очень удивились. Само слово «рататуй» характеризует происхождение блюда. «Рата» – просторечный вариант слова «еда», а «туе» означает «перемешивать». Впервые рецепт рататуя описали в кулинарной книге конца 18 века. Это считалось летним блюдом, которое готовили из того, что выросло в огороде – кабачков, помидоров, перца, лука и чеснока. Все полагалось порезать кружочками, уложить слоями и запечь. При этом в старинном рецепте особо подчеркивалось, что в блюдо ни в коем случае нельзя добавлять мясо, фасоль и оливки, а вот оливковое масло и прованские травы обязательно. Современные повара готовят рататуй разными способами. Не только запекают, но и тушат и жарят. А список возможных ингредиентов теперь включает баклажан, тыкву, картофель и рис. Новую волну популярности рататуй пережил совсем недавно, когда на экраны кинотеатров вышел одноименный мультфильм режиссера Брэда Берта. Герой этого мультика, крысенок-повар Реми, готовит рататуй как раз по традиционному рецепту – с классической сервировкой.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман-туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
1: Билеты. Билеты. Сервис.
2: Реклама на радио «Мелодия».

над Янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Радио Мелодия.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Андре Рио. Первым и всем известным королем вальсов был Иоганн Штраус сын. Однако и в наше время есть свой король вальсов. Имя ему Андре Рио. Голландский скрипач, дирижер и композитор. Артист широко известен в музыкальных кругах как создатель оркестра Иоганна Штрауса, сделавшего из произведений знаменитого австрийца, и не только его, успешный коммерческий проект и объехавшего полмира с гастролями. Андре Рио родился в семье дирижера Маастрихтского симфонического оркестра. Неудивительно, что музыка увлекла его довольно рано. С 5 лет Андре начал учиться играть на скрипке и уже тогда мечтал создать собственный оркестр. Мечта воплотилась после учебы в консерватории. Рио собрал нескольких музыкантов и вместе с ними создал Маастрихтский салонный оркестр. С этим коллективом Рио выступал в голландских домах престарелых, исполняя венские вальсы. А еще через несколько лет под руководством Рио возник оркестр Иоганна Штрауса, первоначально включавший 12 исполнителей. Сегодня король вальсов Андре Рио дает около 100 концертов в год при полных аншлагах, выступая ежегодно перед 600 тысячами зрителей. Концерты Рио пользуются успехом не только у знатоков классической музыки, но и у молодежи. В отличие от всех остальных дирижеров, музыкант управляет оркестром, стоя лицом к публике и при этом еще играя на скрипке. Каждое его выступление — это шоу, сочетающее знаменитые романтические мелодии и оперную музыку, музыку из фильмов, оригинальные обработки танцевальных композиций, юмористические моменты и сюрпризы для зрителей. Тем не менее, несмотря на феноменальный успех у зрителей, манера выступления Рио вызывает изрядную долю критики. Известный немецкий певец Томас Квастхоф заметил, в частности, что от игры Рио Страдивари переворачивается в гробу, а одна из нидерландских радиостанций классической музыки однажды использовала слоган «Никаких Рио! Гарантия 100%!». Впрочем, сам Андре Рио говорит, что его музыка полна эмоций и любви. А когда люди пишут ему, что 2 недели были под впечатлением от его концерта, он чувствует заряд энергии. Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал Цинтари. Купите билет уже сейчас на Билишу сервис.
1: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
3: Реклама на радио «Мелодия».

над Янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».
1: Бридж. Принято считать, что бридж – это чисто английская карточная игра. В действительности же у бриджа довольно запутанная родословная. Среди его предшественников такие некогда популярные игры, как вист, винт и бастон. Впрочем, по мнению историков, это лишь дедушки и бабушки бриджа, а право прародителя принадлежит биричу или русскому висту. Под таким названием в 1885 году появилось первое описание игры, сделанное неким Джоном Коллином. Бирич был известен на Балканах и на французской Ривьере еще в начале 1870-х, откуда и попал в Лондон. Там трудное название переиначили, и получился легко произносимый бридж. Впрочем, правила игры формировались еще несколько десятилетий. Нечто сильно похожее на современный бридж появилось в 1925 году при непосредственном участии американца Гарольда Стерлинга Вандербилта, чемпиона мира в этой игре и вложившего в популяризацию бриджа немало денег. В бридж играли многие известные люди, такие как Маргарет Тэтчер, Омар Шариф, Билл Гейтс, Уоррен Баффет и другие. А в правительстве премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля даже существовала специальная должность – партнер премьера по игре в бридж. Бридж – игра интеллектуальная. По своей сложности и популярности бридж стоит в одном ряду с такими играми, как шахматы и го. Существует две ее разновидности – роберный, который практикуется в домашней игре, и спортивный бридж. Последний – единственная из карточных игр, признанная Международным олимпийским комитетом в качестве официального вида спорта.
0: Избранные удовольствия на радио «Мелодия».

над Янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: книга «Полисы мира» на радио «Мелодия».
1: Стокгольм.
2: Шведская столица Стокгольм – это сказочный мир писательницы Астрид Линдгрен. Безграничная любовь к кофе и выпечке, баланс и равновесие во всех сферах жизни. Здесь нищие просят подаяния, указывая электронный счет для перевода денег. Ребенка нельзя даже легонько шлепнуть, так же, как нельзя сделать это по отношению к соседу. А собак запрещено оставлять дома одних дольше, чем на 4 часа, чтобы не причинить им стресс. По сравнению с такими гигантами, как Нью-Йорк, Пекин, Токио или та же Москва, Стокгольм с его 2 миллионами населения может показаться большой деревней. Однако в масштабах всей Швеции это самый что ни на есть настоящий мегаполис. Местный образ жизни на шведском называется «лагом». В переводе это означает «достаточный, умеренный, в самый раз». Основная идея заключается в умении сохранять баланс и равновесие, например, между работой и отдыхом. В этом аспекте, кстати, принцип «лагом» активно поддерживается со стороны государства. Система устроена таким образом, что приоритетом всегда остается семья, а не работа. Даже в декрет здесь ходят оба родителя. А если дети болеют, то родитель, оставшийся с ними дома, получает 80% от своей зарплаты. Летом же по закону все могут взять отпуск на 4 недели подряд, чтобы провести время с семьей. Кстати, лето в Стокгольме длится в среднем 3 недели в июле. В это время все городские пляжи забиты, всюду пикники и пахнет шашлыком. Горожане ловят каждую возможность как можно дольше погреться на солнце. Жители Стокгольма, как и шведы вообще, отличаются приветливостью и вежливостью. Еще в них есть одна невероятная и для многих непонятная черта, заставляющая их налаживать быт других, порой совершенно посторонних людей. Будь то растерянного вида турист на улице или новенький коллега. Местные нередко берут шефство над иностранцами, чтобы помочь им адаптироваться к жизни в городе, жертвуя собственным свободным временем. Вместе с этим, дорасти до статуса друга здесь проблематично. Для этого нужно дружить десятилетиями и поддерживать связи во что бы то ни стало. Стокгольмцы отличаются особым пристрастием к спорту. Здесь все от мала до велика бегают, многие марафонцы. Кто не бегает, тот танцует, занимается йогой или ходит в спортзал. Стремясь качественно прожить положенные по статистике 86 лет и соответствовать шведской нации с очень низким индексом ожирения – около 15%. В целом, в Стокгольме очень чисто, безопасно и приятно находиться. Правда, получение радости от жизни в этом городе для кого-то может быть осложнено тем, что, начиная с конца октября, становится слишком темно и холодно, чтобы куда-то выходить. Поэтому многие сидят дома при свечах и проводят время в компаниях. Для таких посиделок есть даже отдельное слово – «ситнинг». Впрочем, несмотря на это, шведская столица регулярно занимает верхние позиции в рейтингах самых комфортных для жизни мегаполисов мира. Это ли не признание заслуг Стокгольма, в котором высоко ценится качество жизни и делается все, чтобы сделать мегаполис еще более совершенным?
0: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

0: меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
1: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова.

Радио «Мелодия». Вентспилс. 88,5 FM.

над Янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 — это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля — концертный зал «Дзентери». Билеты в Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Андре Рио. Первым и всем известным королем вальсов был Иоганн Штраус сын. Однако и в наше время есть свой король вальсов. Имя ему Андре Рио. Голландский скрипач, дирижер и композитор. Артист широко известен в музыкальных кругах как создатель оркестра Иоганна Штрауса, сделавшего из произведений знаменитого австрийца, и не только его, успешный коммерческий проект и объехавшего полмира с гастролями. Андре Рио родился в семье дирижера Маастрихтского симфонического оркестра. Неудивительно, что музыка увлекла его довольно рано. С 5 лет Андре начал учиться играть на скрипке и уже тогда мечтал создать собственный оркестр. Мечта воплотилась после учебы в консерватории. Рио собрал нескольких музыкантов и вместе с ними создал Маастрихтский салонный оркестр. С этим коллективом Рио выступал в голландских домах престарелых, исполняя венские вальсы. А еще через несколько лет под руководством Рио возник оркестр Иоганна Штрауса, первоначально включавший 12 исполнителей. Сегодня король вальсов Андре Рио дает около 100 концертов в год при полных аншлагах, выступая ежегодно перед 600 тысячами зрителей. Концерты Рио пользуются успехом не только у знатоков классической музыки, но и у молодежи. В отличие от всех остальных дирижеров, музыкант управляет оркестром, стоя лицом к публике и при этом еще играя на скрипке. Каждое его выступление — это шоу, сочетающее знаменитые романтические мелодии и оперную музыку, музыку из фильмов, оригинальные обработки танцевальных композиций, юмористические моменты и сюрпризы для зрителей. Тем не менее, несмотря на феноменальный успех у зрителей, манера выступления Рио вызывает изрядную долю критики. Известный немецкий певец Томас Квастхоф заметил, в частности, что от игры Рио Страдивари переворачивается в гробу, а одна из нидерландских радиостанций классической музыки однажды использовала слоган «Никаких Рио! Гарантия 100%!». Впрочем, сам Андре Рио говорит, что его музыка полна эмоций и любви. А когда люди пишут ему, что 2 недели были под впечатлением от его концерта, он чувствует заряд энергии.
0: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

Над янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над Янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

te parler comme la première fois.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над Янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Сейм в четверг утвердил новое правительство, которое возглавит премьер-министр Андрес Кулбергс от объединенного списка. За правительство Кулбергса проголосовали 66 депутатов, против были 25. Против правительства Кулбергса голосовали депутаты от партии «Прогрессивные», за стабильность и «Латвия на первом месте», а также депутат «Нового единства» Давис Мартинш Даугавиетис. За правительство Кулбергса не голосовали Янис Патмалниекс от «Нового единства», а также депутаты распавшейся парламентской фракции партии «За стабильность» Игорь Юдин и Амиль Салимов. Таким образом, истекли полномочия правительства ушедшего в отставку премьер-министра Эвика Силини. Новое правительство формирует объединенный список, национальное объединение, новое единство и союз зеленых и крестьян. В ведении объединенного списка в правительстве находятся Министерство финансов, юстиции, умного управления и регионального развития. На должность министра финансов утвержден Марис Кучинскис. На должность министра юстиции – Эдвард Смилтенс, на должность министра умного управления и регионального развития Эдгар Таварс. От нового единства свои посты в правительстве сохранили министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хасама Бумери. Министром обороны утвержден Райвис Мелнис. В свою очередь на должность министра сообщения назначен прежний министр внутренних дел Рихард Козловскис. Нацобъединение в новом правительстве возглавляет Министерство образования и науки, культуры, внутренних дел, а также климата и энергетики. Министром образования и науки стала Илза Индрексена. Министром внутренних дел Янис Домбрава. Министром культуры Наурис Пунтулис. На должность министра климата и энергетики утвержден Янис Виттенбергс. В свою очередь от Союза зеленых и крестьян в правительстве посты сохранили министр экономики Виктор Валынис, министр благосостояния Рейнис Узулниекс. А в должности министра земледелия утвержден Улдис Аугулис. Свой пост сохранила и спикер Сейма Дайга Миери. Президент Эдгар Ринкевич поручил Кулбергсу сформировать новое правительство после того, как в отставку ушла прежний премьер-министр Эвика Силини. Новому правительству отведен короткий промежуток времени, но он будет полон работы, заявил журналистам на своей первой пресс-конференции, утвержденной на пост премьер-министра Андрес Кулбергс. Премьер-министр подчеркнул, что новому правительству придется работать без обычного периода на раскачку, концентрируясь на достижении немедленных результатов и интенсивном темпе работы. Работа правительства начнется незамедлительно над конкретными задачами по напряженному графику, включая международные встречи и заседания правительство уже в ближайшее время, отметил Кулбергс. Он акцентировал, что основной упор будет сделан на практическую работу, а не на дискуссии с соблюдением четких сроков и ориентиром на измеримые результаты. Новый глава правительства выразил намерение изменить существующую политическую культуру, укрепив стандарты этики и ответственности, а также внедрив иной подход к государственному управлению. Он отметил, что в условиях кризиса необходимы концентрированные и целенаправленные действия, которые позволят достичь лучших результатов. На вопрос о формировании команды Кулбергс ответил, что ее состав еще не полностью утвержден, и подчеркнул необходимость в ограниченный период времени привлечь максимально сильных кандидатов. Он высказал мнение, что в процессе принятия решений важны эффективность и полноценная дискуссия, особо отметив необходимость формального утверждения решений на заседании правительства без непродуктивных дебатов. Комментируя предстоящую работу коалиции в целом и тот факт, что против его правительства проголосовал также депутат коалиции Давис Мартинш Даугавиетис от «Нового единства», Кулбергс подчеркнул, что у нового правительства будет стабильное большинство в Сейме, что позволит принимать решения более уверенно и избегать ситуации, когда голосования оказываются под угрозой из-за недостаточного числа депутатов. Он подчеркнул, что интенсивность работы правительства сохранится и в летний период, не исключая при необходимости внеочередные заседания Сейма для продвижения важных решений. Кулбергс подчеркнул необходимость изменить подход к управлению управлению госфинансами, уделяя больше внимания целесообразности расходов и долгосрочной отдаче. Премьер-министр также отметил, что в Латвии во многих сферах наблюдается неэффективное использование средств, в том числе в госзакупках, инфраструктурных проектах и решениях в области информационных технологий. Политик раскритиковал существующую практику концентрации на освоении фондов Европейского Союза как на самоцели, без проведения надлежащей оценки влияния этих инвестиций на народное хозяйство и их способности создавать добавленную стоимость. Глава правительства подчеркнул, что необходим подход, при котором приоритетом являются интересы Латвии и потенциал создания с помощью вложений экономической отдачи в будущем. Он также отметил риск того, что государство слишком полагается на внешнее финансирование, и подчеркнул, что необходимо укреплять способность зарабатывать самостоятельно и создавать устойчивый рост. Также Кулбергс подчеркнул, что в госбюджете всегда можно сэкономить, если расходы тщательно согласованы с доходами и оценена их эффективность. В Латвии обсуждаются меры по усилению профилактики насилия и травли в школах, включая внедрение более четких процедур сообщения о таких случаях, повышение квалификации педагогов и раннее выявление эмоциональных и поведенческих проблем у детей. Соответствующие предложения прозвучали 28 мая на заседании консультативного совета «Образование для всех» в Министерстве образования и науки. Участники заседания отметили необходимость внедрения в школах единого и доступного порядка сообщения о случаях насилия, а также сделать так, чтобы дети знали, куда могут обратиться за помощью. Отдельно подчеркивалась важность недопущения ситуации, когда сообщения о насилии игнорируются или рассматриваются с задержкой. Эксперты отметили, что школы должны более тесно сотрудничать с социальными службами, медучреждениями и родителями для своевременного реагирования на проблемные ситуации. В ходе обсуждения было отмечено, что насилие и чувство небезопасности в школьной среде напрямую влияют на успеваемость учащихся, их эмоциональное состояние, а также повышают риск преждевременного ухода из системы образования. Это, по словам участников, подтверждается международными исследованиями, что подчеркивает необходимость комплексного подхода к профилактике и реагированию. Генеральный секретарь Латвийского национального комитета ЮНЕСКО Байба Молника заявила, что борьба с буллингом и кибербуллингом не может ограничиваться реакцией на отдельные инциденты. По ее словам, необходим системный подход, включающий нормативную базу, безопасную школьную среду, подготовку педагогов, развитие социальных и эмоциональных навыков у учащихся, а также эффективные механизмы поддержки и отчетности. Молника подчеркнула, что важно создать такую среду, в которой дети и подростки не боялись сообщать о пережитом опыте, поскольку молчание часто способствует продолжению насилия. На заседании также обсуждалась необходимость усиления цифровой грамотности и профилактики кибербуллинга, а также оценка влияния чрезмерной цифровой нагрузки на эмоциональное благополучие детей. Среди предложений более широкое использование данных и технологий в системе образования для раннего выявления рисков, обновление кодекса этики педагогов и укрепление культуры уважительного общения в школах. Отдельное внимание было уделено дошкольному образованию и роли помощников педагогов в раннем выявлении проблем у детей. Также подчеркивалась важность развития культурного и гражданского образования для формирования у учащихся чувства принадлежности и безопасной школьной среды. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В четверг, 28 мая, был подписан договор между государственной погранохраной и компанией Leonardo S.p.A. о покупке трех многофункциональных вертолетов среднего класса. Закупаемые в рамках проекта «Сейф» вертолеты будут оснащены таким образом, чтобы наряду с обеспечением охраны госграницы их можно было использовать также в поисково-спасательных операциях, тушении лесных пожаров, экстренной медицинской транспортировке, а также для выполнения других важных задач в сфере внутренней безопасности и гражданской обороны. Общий объем инвестиций МВД в рамках инструмента «Сейф» планируется в размере 80 миллионов евро. Эта сумма предусматривает не только покупку вертолетов, но и обучение персонала, первоначальное техническое обслуживание вертолетов, инструменты, оборудование и оснащение для техобслуживания. Латвия из статуса вечно догоняющей страны превращается в главного экономического фаворита Балтийского региона, заявил литовский экономист Жигимантас Маурицас. По оценке эксперта, Рига начала выигрывать конкуренцию за капитал, создавая более комфортные условия для транспортных, IT и финтехкомпаний. Маурицас отмечает, что в Латвию все чаще перебираются и предприятия из Литвы, привлеченные проактивной позицией местных властей. Экономист считает, что пока соседи почивали на лаврах прошлых успехов, Латвия методично работала над ошибками. В частности, латвийское правительство избежало резких изменений в чувствительных сферах, тогда как Литва рискует наступить на эстонские грабли в вопросе реформы второго пенсионного уровня. Маурицис опасается, что если в Литве разрешат массовое изъятие пенсионных накоплений, а доля желающих может превысить 40%, это спровоцирует инфляционный взрыв, который затормозит развитие страны на годы вперед. На этом фоне латвийская стратегия выглядит более взвешенной. Способность Риги вовремя подхватывать возможности, которые упускают соседи, может закрепить за ней статус нового регионального лидера. Сборная Латвии по хоккею в четвертьфинале чемпионата мира уступила сборной Норвегии со счетом 0-2. В первом периоде чаще по воротам бросала латвийская команда, но не реализовала пару хороших моментов. Норвежцы же свой первый гол забили на 28-й минуте. В третьем периоде Латвия усиленно атаковала, а когда в конце матча Гудлевскиса сменил шестой полевой игрок, скандинавы за 16 секунд до сирены отправили шайбу в пустые ворота. 0-2. На этом латвийская сборная завершила свои выступления на турнире. Новый премьер-министр Андрис Кулбергс хочет в ближайшее время провести выездное заседание правительства в Латгале, где в последнее время произошло несколько инцидентов с дронами. Об этом Кулбергс заявил вечером в четверг на первом торжественном заседании нового правительства, добавив, что необходимо выслушать жителей Латгале. Кулбергс напомнил членам кабинета министров, что впереди их ждут 4 мощных рабочих месяца, в течение которых необходимо работать так, чтобы после этого правительства остались дела, а не слова. Он поблагодарил присутствовавшего на заседании президента Латвии Эдгара Ринкевича за доверие и предоставленную возможность занять этот ответственный пост. Кулбергс подчеркнул, что партии, формирующие правительство, доказали государственный подход, поскольку смогли договориться за столь короткое время, и кабинет министров коалиции 4 партий смог полноценно начать работу. Новый премьер отметил, что ждет от каждого министра 3 основных задач, которые они должны выполнить в рамках работы этого правительства. Он пообещал обсудить эти задачи с каждым из министров. Как сообщалось ранее, в четверг 28 мая Сейм Латвии проголосовал за утверждение правительства Андриса Кулбергса, сформированное объединенным списком, новым единством, союзом зеленых и крестьян и национальным объединением. За утверждение проголосовали все 66 депутатов от коалиционных партий. Против были 25 депутатов, в основном из Латвии на первом месте и прогрессивных, а также независимые. В первом квартале 2026 года в Латвии было произведено 7 300 000 литров алкогольных напитков без учета пива. Это на 41,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные службы госдоходов. Наиболее резкое снижение зафиксировано в производстве промежуточных алкогольных напитков крепостью до 15%. Объемы сократились в 9 раз. Производство промежуточных напитков крепостью от 15 до 22% упало сразу в 19,5 раз. Также сократилось производство ферментированных напитков крепостью до 6% в 2,5 раза. При этом в отдельных категориях наблюдался рост. Производство ферментированных напитков крепостью выше 6% увеличилось в 5,5 раз, а выпуск вина вырос на 88,5%. В предвыборное время принятие решений, возглавляемой новым премьером Андрисом Кулбергсом 4-партийной коалиции, будет непростым, заявил журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич. Объясняя выбор кандидата на пост премьера, президент отметил, что ему казалось важным доверить ответственность за правительство партии, которая находилась в оппозиции, а в Кулбергсе он видел энергию и работоспособность. Ринкевич уклонился от оценки того, что Союз зеленых и крестьян сохраняет за собой руководство Министерством земледелия, хотя именно во время руководства этой политической силы началось дело о лесопереработчиках. По трактовке Ринкевича, политическую ответственность в этом деле оценят избиратели, а юридическую – следователи, тогда как президент должен оставаться нейтральным. Ринкевич указал, что перед новым правительством стоит много задач в сфере безопасности. Он подчеркнул, что в Латвии необходимо быть готовыми к провокациям, угрозам и диверсионным актам. «К сожалению, в ближайшее время эта ситуация не будет хорошей», – заявил президент. У сборной Латвии были хорошие шансы выйти в полуфинал чемпионата мира, но подвела реализация моментов, заявил главный тренер хоккейной сборной Латвии Харис Витулинш после поражения от Норвегии в четвертьфинале мирового первенства. «Так получилось. Моментов у нас было достаточно, чтобы забросить не одну шайбу. Но в этот раз мы не забили. В то же время парни бились до конца, и им за это огромная благодарность», подчеркнул Витулинш. Сборная Латвии заняла итоговое 6-е место на чемпионате мира 2026 года. Это второй лучший результат национальной команды за всю историю. Лучший результат был только в 2023 году, когда латвийские хоккеисты завоевали бронзовые медали. Муниципальное предприятие «Рига Сатексме» в первые три месяца этого года перевезла в общей сложности 29 миллионов 100 тысяч пассажиров. Это на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствует информация, обнародованная компанией. В отчете руководства, приложенном к финансовому отчету компании, отмечается, что на снижение пассажиропотока в основном повлияли суровые погодные условия в зимние месяцы, которые заставили многих пассажиров чаще выбирать удаленную работу и сократить повседневные поездки. Жители Латвии не спешат тратить крупные суммы на еду вне дома. Согласно исследованию Norstat, проведенному совместно с IPF Digital Latvia, 23% опрошенных тратят на походы в кафе от 21 до 50 евро в месяц, а 12% – не более 20 евро. Каждый пятый житель выделяет на еду вне дома от 51 до 100 евро, 13% – от 101 до 200. Лишь 3% признались, что их расходы превышают 200 евро. При этом 21% латвийцев вообще не питаются вне дома и не пользуются доставкой, а 7% признались, что просто не отслеживают такие траты. Наиболее домашние традиции в питании наблюдаются в Латгале. 31% жителей там готовят исключительно дома и не заказывают еду. В Рижском регионе, напротив, только 14% полностью обходятся без общественного питания. Зато 24% тратят на это от 51 до 100 евро, а 15% от 101 до 200 евро в месяц. В семьях, где совокупный месячный доход превышает 1250 евро, гораздо чаще встречаются траты свыше 100 евро на кафе, рестораны или доставку. Среди домохозяйств с доходом до 550 евро привычка питаться вне дома встречается редко. Здесь большинство готовят сами. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Первым распоряжением Яниса Домбравы от нацобъединения на посту министра внутренних дел стало распоряжение об использовании только государственного языка на рабочем месте и при исполнении обязанностей. В заявлении для СМИ Домбрава указал, что государственным языком в Латвии является латышский, и его первое распоряжение обязывает всех работающих в системе внутренних дел при исполнении служебных обязанностей и в общении с жителями и коллегами использовать только исключительно госязык. Сегодня для большинства латвийских школьников завершается 2025-26 учебный год. У учеников с 1 по 8 и с 10 по 11 класс учебный год завершится в пятницу, тогда как у 9-классников 12 июня, а у выпускников 12 классов 19 июня. В начале учебного года за парты сели 223 696 учеников с 1 по 12 классы, свидетельствует обобщенное Министерством образования и науки информация. На проходящем в Цюрихе конгрессе Международной федерации хоккея на льду право на проведение чемпионата мира 2030 года среди мужчин было предоставлено Латвии и Финляндии, сообщает Хоккейная ассоциация Финляндии. В декабре прошлого года Латвийская федерация хоккея совместно с Хоккейной ассоциацией Финляндии начала процесс подачи заявки на проведение чемпионата мира в 2030 году. Они были единственными кандидатами на проведение турнира. Латвия уже принимала чемпионаты мира в 2006, 2021, 2023 годах. В 2027 году чемпионат мира пройдет в Германии, в 2028 – во Франции, в 2029 – в Словакии. В 2030 году также пройдут зимние Олимпийские игры. ВВП Латвии в первом квартале этого года в сопоставимых ценах, согласно сезонной и календарно невыровненным данным, вырос по сравнению с соответствующим периодом 2025 года на 2,5%, сообщает Центральное статистическое управление. Согласно сезонной и календарно скорректированным данным, ВВП Латвии в первом квартале 2026 года по сравнению с соответствующим периодом 2025 также увеличился на 2,5%. В свою очередь, по сравнению с четвертым кварталом 2025 года, рост ВВП Латвии в сопоставимых ценах, согласно сезонной и календарно выровненным данным, составил в первом квартале текущего года 0,6%. В фактических ценах ВВП Латвии в первом квартале этого года составил 9 миллиардов 856 миллионов евро. Добровольцы службы государственной обороны отдают предпочтение службе недалеко от Риги. Самыми популярными местами службы являются штабной батальон национальных вооруженных сил в Адаже и воздушные силы в Лейлварде. Куда меньше желаний у призывников служить в Алуксне, Лузнаве и Скрунде. В связи с чем актуализировался вопрос о привлечении молодых солдат в регионы. Добровольцы СГУ являются первичной целевой группой национальных вооруженных сил, так как отсев среди них сравнительно невелик. В целом 70-75% из них пополняют ряды вооруженных сил, в то время как из числа подлежащих обязательному призыву только 20%. Поэтому соотношение ресурсов, которые необходимо вложить в отбор в обеих группах, составляет 1:4, сообщил на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции директор департамента СГО Министерства обороны Кристерс Граузе. На данный момент из 1806 лиц, прошедших отбор для службы, по состоянию здоровья было оспорено 17 случаев, по 10 принято решение, а 7 еще находятся на рассмотрении. Председатель Центральной медицинской экспертной комиссии национальных вооруженных сил Сандис Степинш в качестве причины, почему некоторым призывникам удается обжаловать отказ комиссии, назвал пограничные случаи, когда параметры здоровья одновременно и соответствовали, и не соответствовали установленным требованиям. В числе наиболее частых проблемных случаев – патологии позвоночника, дерматологические заболевания или проблемы со зрением. На вопрос, оспаривают ли решение комиссии только добровольцы, Степинш ответил, что в группе призывников на обязательную службу, которые отбираются по принципу лотереи, некоторые молодые люди хотят доказать, что они не годны для СГО. Однако в большинстве таких случаев молодых людей признают пригодными к службе. Новое правительство должно принять решение о завершении железнодорожного проекта «Рейл-Балтика». Не позднее 2035 года, заявил председатель Совета совместного предприятия стран Балтии АО «РБ Райл» Матис Пайгле. Он отметил, что самое важное решение, которое необходимо принять сейчас, касается финансирования и реализации проекта в разумные сроки. Да, это трудное решение, потому что нужно признать допущенные ошибки, но нет другого выхода, кроме как четко заявить: мы завершим «Райл Балтика» не позднее 2035 года, обязуясь сделать все, чтобы это произошло быстрее. Это позволило бы распределить софинансирование Латвии на 8 лет, а не концентрировать его в 4 года, чего бюджет не может себе позволить, сказал Пайгле. Он также отметил, что такое решение дало бы разумные сроки для поставщиков, поскольку в настоящее время никто не готов взяться за реализацию проекта до 2030 года или же требует за это несоразмерно высокую цену. Это, по словам Пайгле, дало бы также реальные возможности реализовать проект публично-частичного партнерства на северном участке основной трассы. При нынешнем темпе принятия решений в правительстве и прогрессе завершить Rail Baltic в Латвии в 2030 году невозможно даже теоретически. Каждый день, когда Латвия не принимает важных решений, продлевает сроки и делает проект дороже, подчеркнул председатель совета. Авиакомпания Air Baltic погасила первую часть выделенного государством займа в размере 6 400 000 евро. В министерстве сообщения отметили, что Air Baltic выполняет взятые на себя обязательства и произвела первый платеж по погашению займа. Заем из госбюджета в размере 30 миллионов евро был предоставлен авиакомпании для стабилизации краткосрочной ликвидности и обеспечения непрерывной операционной деятельности до реализации бизнес-плана. Согласно договору, авиакомпания будет выплачивать заем постепенно, а его полное погашение запланировано на 31 августа. В министерстве сообщения отметили, что Air Baltic продолжает обеспечивать полеты в соответствии с запланированной программой. Заем позволяет поддерживать стабильную сеть маршрутов, избегая резких изменений и смягчая влияние роста цен на топливо. В ходе международной операции в Украине, в Харькове, пресечена деятельность организованной преступной группы, которая содержала мошеннический колл-центр. Преступники целенаправленно обманывали пожилых людей, которые уже ранее становились жертвами мошенников. В Латвии выявлено не менее 50 пострадавших, однако правоохранители допускают, что их число может быть больше. Международная операция, в которой также принимали участие госполиция и прокуратура Латвии, состоялась в конце мая. Злоумышленники пользовались доверием и уязвимостью жертв, цинично манипулируя их надеждами вернуть утерянные средства, чтобы выманить деньги повторно. Начато уголовное производство. Подозреваемыми признаны 5 человек. В отношении 2 избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В отношении 3 подозреваемых – домашний арест. Следствие продолжается. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: В четверг, 28 мая, был подписан договор между государственной погранохраной и компанией Leonardo S.p.A. о покупке 3 многофункциональных вертолетов среднего класса. Закупаемые в рамках проекта «Сейф» вертолеты будут оснащены таким образом, чтобы наряду с обеспечением охраны госграницы их можно было использовать также в поисково-спасательных операциях, тушении лесных пожаров, экстренной медицинской транспортировке, а также для выполнения других важных задач в сфере внутренней безопасности и гражданской обороны. Общий объем инвестиций МВД в рамках инструмента «Сейф» планируется в размере 80 миллионов евро. Эта сумма предусматривает не только покупку вертолетов, но и обучение персонала, первоначальное техническое обслуживание вертолетов, инструменты, оборудование и оснащение для техобслуживания. Латвия из статуса вечно догоняющей страны превращается в главного экономического фаворита Балтийского региона, заявил литовский экономист Жигимантас Маурицас. По оценке эксперта, Рига начала выигрывать конкуренцию за капитал, создавая более комфортные условия для транспортных, IT и финтех-компаний. Маурицас отмечает, что в Латвию все чаще перебираются и предприятия из Литвы, привлеченные проактивной позицией местных властей. Экономист считает, что пока соседи почивали на лаврах прошлых успехов, Латвия методично работала над ошибками. В частности, латвийское правительство избежало резких изменений в чувствительных сферах, тогда как Литва рискует наступить на эстонские грабли в вопросе реформы второго пенсионного уровня. Маурицас опасается, что если в Литве разрешат массовое изъятие пенсионных накоплений, а доля желающих может превысить 40%, это спровоцирует инфляционный взрыв, который затормозит развитие страны на годы вперед. На этом фоне латвийская стратегия выглядит более взвешенной. Способность Риги вовремя подхватывать возможности, которые упускают соседи, может закрепить за ней статус нового регионального лидера. Сборная Латвии по хоккею в четвертьфинале чемпионата мира уступила сборной Норвегии со счетом 0-2. В первом периоде чаще по воротам бросала латвийская команда, но не реализовала пару хороших моментов. Норвежцы же свой первый гол забили на 28-й минуте. В третьем периоде Латвия усиленно атаковала, а когда в конце матча Гудлевскиса сменил 6-й полевой игрок, скандинавы за 16 секунд до сирены отправили шайбу в пустые ворота. 0-2. На этом латвийская сборная завершила свои выступления на турнире.
0: Новый премьер-министр Андрис Кулбергс хочет в ближайшее время провести выездное заседание правительства в Латгале, где в последнее время произошло несколько инцидентов с дронами. Об этом Кулбергс заявил вечером в четверг на первом торжественном заседании нового правительства, добавив, что необходимо выслушать жителей Латгале. Кулбергс напомнил членам кабинета министров, что впереди их ждут 4 мощных рабочих месяца, в течение которых необходимо работать так, чтобы после этого правительства остались дела, а не слова. Он поблагодарил присутствовавшего на заседании президента Латвии Эдгара Ринкевича за доверие и предоставленную возможность занять этот ответственный пост. Кулбергс подчеркнул, что партии, формирующие правительство, доказали государственный подход, поскольку смогли договориться за столь короткое время, и кабинет министров коалиции 4 партий смог полноценно начать работу. Новый премьер отметил, что ждет от каждого министра 3 основных задач, которые они должны выполнить в рамках работы этого правительства. Он пообещал обсудить эти задачи с каждым из министров. Как сообщалось ранее, в четверг, 28 мая, Сейм Латвии проголосовал за утверждение правительства Андриса Кулбергса, сформированное объединенным списком, новым единством, союзом зеленых и крестьян и национальным объединением.
2: За утверждение проголосовали все 66 депутатов от коалиционных партий. Против были 25 депутатов, в основном из Латвии на первом месте и прогрессивных, а также независимые. В первом квартале 2026 года в Латвии было произведено 7 300 000 литров алкогольных напитков без учета пива. Это на 41,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные службы госдоходов. Наиболее резкое снижение зафиксировано в производстве промежуточных алкогольных напитков крепостью до 15%. Объемы сократились в 9 раз. Производство промежуточных напитков крепостью от 15 до 22% упало сразу в 19,5 раз. Также сократилось производство ферментированных напитков крепостью до 6% в 2,5 раза. При этом в отдельных категориях наблюдался рост. Производство ферментированных напитков крепостью выше 6% увеличилось в 5,5 раз, а выпуск вина вырос на 88,5%. В предвыборное время принятие решений, возглавляемой новым премьером Андрисом Кулбраксом четырехпартийной коалиции, будет непростым, заявил журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич. Объясняя выбор кандидата на пост премьера, президент отметил, что ему казалось важным доверить ответственность за правительство партии, которая находилась в оппозиции, а в Кулбраксе он видел энергию и работоспособность. Ринкевич уклонился от оценки того, что Союз зеленых и крестьян сохраняет за собой руководство Министерством земледелия, хотя именно во время руководства этой политической силы началось дело о лесопереработчиках. По трактовке Ринкевича, политическую ответственность в этом деле оценят избиратели, а юридическую – следователи, тогда как президент должен оставаться нейтральным. Ринкевич указал, что перед новым правительством стоит много задач в сфере безопасности. Он подчеркнул, что в Латвии необходимо быть готовыми к провокациям, угрозам и диверсионным актам. «К сожалению, в ближайшее время эта ситуация не будет хорошей», – заявил президент. У сборной Латвии были хорошие шансы выйти в полуфинал чемпионата мира, но подвела реализация моментов, заявил главный тренер хоккейной сборной Латвии Харис Витулинш после поражения от Норвегии в четвертьфинале мирового первенства. «Так получилось. Моментов у нас было достаточно, чтобы забросить не одну шайбу. Но в этот раз мы не забили. В то же время парни бились до конца, и им за это огромная благодарность», – подчеркнул Витулинш. Сборная Латвии заняла итоговое 6-е место на чемпионате мира 2026 года. Это второй лучший результат национальной команды за всю историю. Лучший результат был только в 2023 году, когда латвийские хоккеисты завоевали бронзовые медали. Муниципальное предприятие «Рига Сатексме» в первые три месяца этого года перевезла в общей сложности 29 миллионов 100 тысяч пассажиров. Это на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствует информация, обнародованная компанией. В отчете руководства, приложенном к финансовому отчету компании, отмечается, что на снижение пассажиропотока в основном повлияли суровые погодные условия в зимние месяцы, которые заставили многих пассажиров чаще выбирать удаленную работу и сократить повседневные поездки. Жители Латвии не спешат тратить крупные суммы на еду вне дома. Согласно исследованию Norstat, проведенному совместно с IPF Digital Latvia, 23% опрошенных тратят на походы в кафе от 21 до 50 евро в месяц, а 12% – не более 20 евро. Каждый пятый житель выделяет на еду вне дома от 51 до 100 евро, 13% – от 101 до 200. Лишь 3% признались, что их расходы превышают 200 евро. При этом 21% латвийцев вообще не питаются вне дома и не пользуются доставкой, а 7% признались, что просто не отслеживают такие траты. Наиболее домашние традиции в питании наблюдаются в Латгале. 31% жителей там готовят исключительно дома и не заказывают еду. В Рижском регионе, напротив, только 14% полностью обходятся без общественного питания. Зато 24% тратят на это от 51 до 100 евро, а 15% от 101 до 200 евро в месяц. В семьях, где совокупный месячный доход превышает 1250 евро, гораздо чаще встречаются траты свыше 100 евро на кафе, рестораны или доставку. Среди домохозяйств с доходом до 550 евро привычка питаться вне дома встречается редко. Здесь большинство готовят сами. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».